0: В эфире русская служба радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
1: В студии вас приветствует Антон Каймаков. Сегодня в нашем подкасте. Студенты в Оломоуце переводят чешские законы. Цель – ускорить вступление Украины в ЕС. За тюремной стеной. Почему чешское правосудие должно отказаться от массовой изоляции и повернуться к человеку? В Праге открыт памятник сотрудникам еврейского музея, спасавшим наследие страны в годы нацистской оккупации. И детектив с черепом святой Здиславы. Зачем в храмах выставляют мощи? Об этом в подкасте русской службы Radio Prague International, международного вещания чешского радио. Украинские студенты-слависты из университета имени Палацкого в городе Оломоуц включились в масштабную работу. Они переводят чешские нормативно-правовые акты на родной язык, чтобы передать их юристам в Украину. Главная задача – ускорить интеграцию страны в Евросоюз, переговоры, с которым стартовали уже 2 года назад. Для Софии и Максима этот семестр перевернул привычный ритм учебы.
2: Мы переводили чешское законодательство об обращении с животными на украинский язык, чтобы затем помочь изменить украинские законы для более успешного вступления в Европейский Союз.
1: Объясняет София. Студенты освоили колоссальный объем навыков. Много новых специальных терминов или, например, правильный инструментарий перевода больших объемов информации, грамотная работа с подобного рода крупными текстами. Делится Максим. Специфика юридического языка будущих филологов не испугала. Мне это кажется очень интересным, потому что я увидела различия между украинским и чешским законами. В рамках интеграции я бы ввела это и в чешских школах для украинских студентов, чтобы и украинцы здесь, в Европе и в Украине, видели эти различия и меняли свое отношение к природе и к животным. Говорит София. Руководитель проекта Радана Мерцева обеспечивала педагогический и языковой контроль. В интервью чешскому радио она описала сложности задания. Это, конечно, тяжело, потому что в первую очередь мы главным образом филологи. Мы не имеем какой-то специальности ни в экономике, ни в бизнесе, ни в праве, но мы можем осмелиться взяться за это, так как у нас есть обширный и специфический профессиональный инструментарий. Одним из таких инструментов стал искусственный интеллект.
3: Студенти се зároveň учили vlastně pracovat s umělou inteligencí, kterou jsme
1: Мы не стали исключать его из реализации этого проекта, но установили четкие правила работы с ним, так чтобы он нам помогал, но при этом сохранялся человеческий фактор. Текст, прошедший экспертный контроль, уже можно передавать для дальнейшей работы, но правильную терминологию еще должен скорректировать украинский юрист.
3: Украинский правник 100%.
1: Подчеркивает Радана Мерцева. Проект вырос из соглашения между университетом имени Палацкого и Международным институтом сотрудничества в области развития и трансформации. Это негосударственная организация, которая была создана после того, как мы в кругу нескольких друзей из 3 разных стран сказали себе, что должны что-то сделать для помощи Украине, не только гуманитарной, но и какой-то другой направленности.
4: Але и трошку иную цесту.
1: Рассказывает координатор проекта Радослав Рада. Активисты из Украины, Чехии и Польши объединились, чтобы через переводы чешского и польского законодательства помочь Киеву войти в европейские структуры и поддержать уже запущенные реформы. Это работа не разовая. Студенты-слависты университета имени Палацкого продолжат переводы и в следующих семестрах. Проект приносит им не только опыт, но и реальные бонусы – зачет, академические кредиты и официальный сертификат о переводчестве. Практике. Чехия уверенно держится в лидерах Европы по числу заключенных на душу населения, а содержание одного осужденного обходится бюджету почти в 750 тысяч крон в год. Но решают ли тюремные стены проблему преступности или лишь плодят деструктивную субкультуру? Директор пробационной и медиационной службы Габриэла Словакова убеждена, массовая изоляция не работает. В интервью она рассказывает, почему замена реальных сроков альтернативными санкциями спасает бюджет, как восстановительное правосудие лечит травму жертв и почему надзор на свободе для многих преступников оказывается куда более суровым испытанием, чем жизнь за решеткой. Тема дня. Габриэла Словакова отвечала на вопросы чешского радио. В настоящее время в чешских тюрьмах находится около 20 тысяч осужденных. Насколько это типичная ситуация?
5: Трошку усилиме о медаили и бедну в почту везню в Европе, протоже сме моментальне...
1: Я бы сказала, что Чехия борется за медали по количеству заключенных в Европе, занимая 3-4 место по числу осужденных на 100 тысяч населения. Сейчас наказание отбывает чуть более 19 тысяч человек. С учетом клиентов пробационной и медиационной службы, под уголовными санкциями находится слишком много людей. Это указывает на репрессивный характер нашего законодательства. В отличие от других стран, у нас за решетку часто отправляют не закоренелых преступников, а людей с зависимостями и долгами. Их никто не научил жить в обществе, поэтому решать проблему внутри тюремных стен неэффективно. Намного правильнее возвращать человека к нормальной жизни на свободе через альтернативные санкции и социальную помощь. Но, конечно, надо упомянуть, что в обществе довольно популярно мнение, что наказание должно быть максимально жестким. В упрощенном понимании обывателя карательные меры – это всегда исключительно лишь лишение свободы.
5: То человека добре запоить до живота мимо то везницы.
1: Но если посмотреть на это с экономической точки зрения, такой подход означает еще и колоссальную нагрузку на госбюджет. Раз существуют гораздо более подходящие виды наказания, а главное – путь к исправлению, то экономический аспект тоже должен служить аргументом для тех, кто больший акцент делает на пробационных и медиационных службах.
5: Zhruba 3/4 milionu ročně stojí pobyt jednoho člověka ve vězení. Já rozhodně souhlasím.
1: Содержание одного заключенного обходится бюджету примерно в 750 тысяч крон в год. Это 30 тысяч евро. Опасные преступники должны быть изолированы. Однако тюрьма не помогает тем, кто получил 1-2 года, это самая распространенная категория, за имущественные преступления, что также часто отягчено приемом наркотиков или алкоголя. Такие люди быстро возвращаются обратно. Изоляция не работает, ведь на выходе человеку банально негде жить и нечего есть. Эффективнее лечить зависимость, помогать с долгами и повышать финансовую грамотность, сохраняя человека для экономики. Разорвать этот замкнутый круг и передачу плохих привычек детям проще в его естественной среде, где есть здоровые социальные связи. В тюрьме же человек теряет все и попадает в деструктивную субкультуру. Наивно ожидать, что после этого он сразу исправится.
5: Вылететь как мотыль, так то явно как лихая представа.
1: Учитывая ваш собственный опыт руководства исправительными учреждениями, как лишение свободы воспринимают сами заключенные, видят ли они в этом пространство для исправления или только наказание? Помощь со стороны пробационной и медиационной службы в ряде случаев, возможно, может быть гораздо более уместной и эффективной.
5: Има спосту скрелих программ специализованных терапевтических, аккурат их везнюя там.
1: В тюрьмах реализуется много отличных программ, помогающих перевоспитанию преступников, но из-за переполненности индивидуальный подход невозможен. Наказание должно быть адресным, ведь у каждого преступника своя история. Массовый подход в колонии на 1000 человек не работает. В пробации все иначе. Человек живет на свободе, а мы помогаем ему найти жилье, работу и точку опоры. При этом мы жестко контролируем его, следим за выплатой долгов и тестируем на наркотики. Это вовсе не пионерский лагерь. Некоторые осужденные даже признаются, что пробация даже тяжелее тюрьмы, где можно просто плыть по течению, без всяких обязательств. Только происходит это все в деструктивной среде. Неопасному человеку вовсе не обязательно находиться в заключении. Он должен работать, платить налоги и заботиться о детях. Служба пробации ему помогает удержать правильное направление развития жизни и одновременно работает также с жертвами преступления, помогая осужденным осознать последствия совершенного и принять ответственность. Мы также занимаемся детьми и подростками. Сфера нашей деятельности огромна. Думаю, мы занимаем важное место в обществе, и о нас оно должно знать о нас как можно больше людей.
5: Мама, как великое место в сообществе, мало бы о нас больше ведеть.
1: Насколько большой проблемой в Чехии является стигматизация осужденных людей, отношение к ним окружающих? Не здесь ли кроется очередной вызов? Есть ощущение, что часто мы всех гребем под одну гребенку.
5: Házиме до одного петля всех, потому что, самозрежно, скупина людей.
1: Да, это так. Всех гребем под одну гребенку. Безусловно, есть определенная группа людей, лица с психиатрическими диагнозами, психопаты, насильники, которые обязаны находиться за решеткой. Но есть и весьма большая часть осужденных, от которых не исходит такой опасности. И я считаю, что работа с ними на свободе, при всем уважении ко всему тому, что действительно делает пенитрационная служба, способна сильнее стимулировать человека к самостоятельности. Ведь в тюрьме вы не можете пойти домой, не можете оплатить аренду жилья, не можете пообщаться со своими детьми.
5: Не можете идти домой, не можете заплатить найм.
1: Возвращение домой после тюрьмы часто также ломает человеку жизнь. Клеймо бывшего заключенного бьет по нему сокрушительно, как в семье, так и в окружении.
5: Главное, не имеет většinou peníze, так что, если má někde сложит кауци и řekne, что по výkonu trestu.
1: Главная проблема здесь отсутствие денег. Без них освободившийся человек не может снять жилье. С работы чуть проще. Из-за дефицита кадров на рынке труда бывших заключенных стали чаще брать на низкооплачиваемые рабочие профессии, хотя многие работодатели все еще требуют справку о судимости. Вторая беда – это среда. Оказавшись в дешевом общежитии среди алкоголя и наркотиков, человек не может внезапно измениться. Наивно требовать стопроцентной порядочности от того, кого в детстве избивали и даже не научили пользоваться столовым прибором. Так не бывает просто. Вместо изоляции в тюрьме, где негативная субкультура быстро сводит на нет редкие сеансы терапии, неопасных людей правильнее обучать базовым социальным и семейным навыкам в безопасной для них среде, например, в реабилитационных центрах. Нужен индивидуальный подход. В конечном счете, жертва преступления чувствует себя в безопасности не тогда, когда виновника анонимно запирают на другом конце страны, а когда видит, что этот человек вернулся к нормальной жизни и полноценно функционирует в обществе.
5: Публика, это обед, се цити безпечно, лишь видит, что человек функує.
1: На старом еврейском кладбище в Праге открылся мемориал, посвященный бывшим сотрудникам еврейского музея. В годы Второй мировой войны эти люди, рискуя всем, защищали еврейское культурное наследие. Памятник представляет собой три бронзовые плиты, на которых высечено более 160 имен. Среди них фотограф Виктор Шик, документировавший жизнь еврейской общины в период Холокоста. Там же увековечено имя подростка Индриха Просница, который организовывал сбор продуктов для узников крепости Терезин, где в годы оккупации нацисты создали еврейское гетто, пока его самого не депортировали туда же, а позже убили в Освенциме. В общей сложности исследователям удалось установить личности и почтить память 161 человека, связанных в годы войны с еврейским музеем. На вопрос о том, почему их оказалось так много, директор еврейского музея в Праге Павла Никлова отвечает, что за этим стоит трагическая цепочка событий и долгий труд историков.
6: Так я бы еще хотела сказать, что это коллеги, або респективно главное
1: один. Прежде всего, я хотела бы отметить, что это заслуга коллег, а точнее, главным образом, одного сотрудника музея Мартина Ялинека. Он занимался этим исследованием примерно год и продолжит свою работу также в будущем. Столь большое количество имен на мемориальных досках памятника связано с тем, что первые сотрудники, работавшие в музее в начале войны, впоследствии поголовно получили повестки на отправку в Терезин, а затем в лагеря смерти. Поэтому на их места приходили все новые и новые люди.
6: До выгазовательных таборов, так же там приходили дальше и дальше люди.
1: кажется парадоксальным, что в условиях оккупации еврейскому музею удалось собрать, зарегистрировать и спрятать огромное количество редких артефактов со всей территории протектората Богемии и Моравии, образованного нацистами после оккупации чехословацкой территории. Сегодня, благодаря этой работе, музей обладает одной из крупнейших в мире коллекций иудаики, в частности, разных связанных с евреями письменных источников.
6: Vlastně ti lidé, kteří tam pracovali, tak...
1: Наши бывшие коллеги имеют в этом огромную заслугу, и мы им за это благодарны. Люди, которые там работали, делали все с полным осознанием своего дела. Они стремились удержать все артефакты и все имущество вместе. Они свято верили, когда война закончится, предметы вернутся к людям, которые владели или пользовались ими до начала войны.
6: Так, že jim zase budou navráceny.
1: Подчеркивает директор Пражского еврейского музея Павла Никлова. Отношение оккупационных властей к этой деятельности до сих пор вызывает вопросы у историков, так как точные мотивы нацистов не зафиксированы.
6: Jsou o tom různé dokumenty, existují jedna taková publikace velká.
1: Об этом сохранились разные документы. Есть одно большое издание об истории еврейского музея под названием «Ковчег памяти», которое как раз занимается этой темой. Между сотрудниками Пражской еврейской общины и так называемым Центральным управлением, которому община подчинялась, существовала определенная коммуникация. Дошедшие до нас документы позволяют реконструировать некоторые исторические моменты. Из них следует, что нацисты мирились с подобной деятельностью и иногда приходили туда на экскурсию. Однако их конкретные намерения, насколько мне известно, точно не задокументированы. Говорит представитель еврейского музея. На плитах нового памятника высечены десятки имен, но некоторые из них организаторы мемориала выделяют особо. Среди них имя женщины, которая определила облик послевоенного музея.
6: Будет то одно имя, которое я зровно доцела знаме.
1: Назову одно имя. Оно довольно известно. Это Ганна Волавкова. Она выжила и затем в течение 15 послевоенных лет возглавляла еврейский музей. Именно она стояла за созданием в Пражской Пинкасовой синагоге мемориала жертвам Шоа, где высечены все порядка 80 тысяч имен чешских и моравских евреев, убитых во время Второй мировой войны. Также я могла бы вспомнить композитора Карла Райнера. Во время открытия памятника мы почтили его память, исполнив одно из его музыкальных произведений. В середине мая в Чехии было совершено необычное преступление. Из костела святого Лаврентия в Яблоне в Подещтиде был похищен череп святой Здиславы. А вы знали, что мощи служили верующим чем-то вроде телефона для прямой связи с Господом? Далее расскажет Катерина Испурвит.
7: Кража случилась прямо перед вечерней мессой, когда в храме отключают сигнализацию. Священник готовился к службе в ризнице, услышал подозрительный шум и увидел убегающего человека. Как выяснилось, злоумышленник разбил защитное стекло мощевика, в котором реликвия хранилась более 120 лет. Эта детективная история оказалась яркой, но скоротечной. Вскоре полиция задержала подозреваемого. Стражи порядка признают, что им улыбнулась удача, ведь 35-летний мужчина пытался запутать следствие, изменил внешность и переоделся. На допросе открылись некоторые интересные подробности. Похититель залил череп в бетон и собирался утопить всю эту конструкцию в реке. Экспертиза показала, что в момент совершения преступления он был вполне вменяем. К счастью, реликвию удалось извлечь из бетона без значительных повреждений. Однако реставраторам еще предстоит серьезная работа с этим хрупким артефактом. Стоит отметить, что череп изначально не был целым. У него отсутствует нижняя челюсть и большая часть лицевой кости. Зачем вообще выставлять останки людей за стеклом в храмах? На этот и другие вопросы в студии «Виноградская, 12» на Чешском радио отвечает профессор католического теологического факультета Карлова университета Петер Кубин. Не один час полицейские допрашивали похитителя, пока не выяснили его мотивы. Якобы как верующий, он был не согласен с тем, чтобы череп выставлялся отдельно от тела и хотел похоронить его, бросив в реку. Можно ли в этом разглядеть какой-то духовный, религиозный мотив? Происходило ли подобное когда-либо?
8: Jedna, která když ji pohřbí v řece odděleně, tak tím prostě ji nespojí s tím zbytkem těla, když už hodně bizarní.
9: Нет, это очень странно. Если бы он похоронил череп отдельно в реке, то бы не соединил его с остальным телом, так что уже в самом объяснении нет логики. Я в это не верю, это странно и вообще не имеет смысла.
8: Это просто вообще не дава смысл.
7: А вы удивились, когда услышали о похищении мощей?
8: Это пришло как втип, власне. Если не с такой может стать, но прессне так.
9: Сначала мне вообще показалось это шуткой. Я не думал, что подобное может произойти. Я не мог себе представить, что в Чехии в 21 веке кто-то украдет мощи. В другом веке, да, в другой стране, возможно, но только не в Чехии в 21 веке.
8: Але не в Чехах в 21 столетии.
7: А кем была святая Здислава?
8: Velmi zajímavá postava je ze 13. století, takže my ji můžeme brát vlastně.
9: Это очень интересный персонаж. Она жила в 13 веке, так что мы можем считать ее современницей святой Анишки Агнесы Чешской. Эта эпоха хорошо изучена, а вот сама Здислава, к сожалению, не так уж подробно. Свидетельства о ней появляются лишь спустя полвека после ее смерти, и они довольно лаконичны. Поэтому мы знаем лишь немногие факты. Она была женой Гавела из Лемберга, происходившего из рода Маркварчичей. Вместе они основали монастырь в Яблоне и, возможно, в Турнове построили замок Лемберг и основали город Яблоне. Так что для северо-чешского края это очень значимая фигура.
7: Она была влиятельной уже в свою эпоху?
8: Určitě. Právě tím letím, a to je vlastně jaksi trvalé dědictví.
9: Конечно, именно благодаря оставленному ею наследию в виде монастырей. Позже о ней сложилась легенда, которую мы, как историки, не можем подтвердить, так как у нас нет письменных источников. Легенда гласит, что она помогала людям, их лечила и так далее. В ту эпоху жили похожие святые, прежде всего святая Елизавета Тюрингская, о которой мы знаем гораздо больше. Она так самоотверженно трудилась в госпитале, что даже там умерла. Святая Анишка основала госпиталь в Праге. Здислава как раз относится к этому типу духовного служения. А поскольку она основала доминиканский монастырь, монахи-доминиканцы всегда признавали ее своей и поддерживали почитание ее памяти. У каждого подобного святого есть не одна жизнь, то есть не только земная. Пожалуй, еще важнее жизнь вторая. Посмертное почитание, которое длится веками. Поначалу почитание было скромным, но затем его поддерживал род Берков из Дубы. Особое значение в качестве чешской святой Здислава приобрела на рубеже 19-20 веков. В 1907 году она была причислена к лику блаженных, а в 1995 году канонизирована Папой Римским. То есть это произошло вскоре после бархатной революции в Чехословакии и канонизировал ее Иоанн Павел II.
8: 1907 была благоречена, а главное 1995 канонизирована папежем, тоже кратко по революции.

0: blahoslaveného Jana Sarkantra a blahoslavenou Zdislavu a zapisujeme je do seznamu svátek.
1: Dnes se ten revoluční etos, vlastně to znovu zařazení se Česká...
2: Zdislava несет в себе дух послереволюционной эпохи, возвращения Чехии в круг европейских стран. Ведь канонизация признается во всем мире, имея вселенское универсальное значение. Много ли у нас в Чехии происходит подобных событий? Даже когда мы выигрываем чемпионат мира по хоккею, это не имеет такого масштаба и резонанса, как канонизация.
1: Když vyhraje mistrovství světa v hokeji, tak to vlastně nemá takový dopad.
3: Значит, причиной канонизации Здиславы, причисления ее к лику святых, стало то, что она помогала и исцеляла. Но в Далимиловой хронике сказано, Здислава вернула зрение 8 слепцам, вернула к жизни 5 мертвых. Ну, доказательств, как мы догадываемся, этому нет.
1: На том и заложила та ее уста, что жила как сбожная жена, что заложила.
2: На этом основано почитание ее памяти, что она жила как благочестивая женщина, основала монастырь, была одной из основательниц города. Кроме того, для канонизации также необходимы чудеса. Речь идет о посмертных чудесах, поскольку обязательным условием для канонизации в католической церкви являются добрые дела при жизни и чудеса после смерти. Это общее правило.
1: За живота, а зазраки по смерти плати обычно.
3: Как вообще череп святой Здиславы, а точнее верхняя его часть, попал в реликварий базилики на севере Чехии, который относится к Литомиршинской епархии?
1: Она была диски погребена в костеле святого Лаврентия.
2: Святая Здислава изначально была похоронена в костеле святого Лаврентия в Яблоне, то есть в монастырском храме, который она основала вместе с мужем. Это было законным правом основателей. Когда в 1907 году произошла ее беатификация, причисление к лику блаженных, тело Здиславы эксгумировали. Это стандартная практика, часть культа. А череп отделили и выставили отдельно в мощевике.
1: Лепка была отделена и выставлена в реликвиаре.
3: Из каких соображений? Зачем вообще церковь это делает?
1: Это добрая вопроса. Это грозно старый и долгий прибег, который начинает уже...
2: Хороший вопрос. Это очень древняя и долгая история, так что мне придется начать издалека. В 386 году святой Амвросий впервые сделал следующую вещь. Он извлек мощи святых из могилы и поместил их в алтарь. Тем самым он хотел соединить культ святых с культом мессы, Евхаристии. Он хотел показать, что святые играют в христианстве центральную роль. С тех пор мощи и принято помещать в алтарь. С этим связано особое почитание. Люди приходили к мощам и старались по возможности прикоснуться к ним или хотя бы взглянуть. Ведь существовало убеждение, что у святых двойное бытие. И главное бытие на небесах у Господа. А второе, что их кости все еще живы. Это означает, когда вы приходите поклониться мощам, это все равно, что пользоваться смартфоном. У вас появляется прямой номер Бога. Вы приходите с конкретной проблемой. Например, говорите, что завтра идете на колоноскопию, и вам нужно это пережить. Вы молитесь конкретному святому. И это как будто вы звоните Господу. Ну, конечно, я утрирую.
1: Помолитесь к конкретному святому, как бы вы телефоновали тому Господинову. Теперь это легче.
3: Но вера ведь всегда оказывает сильный психосоматический эффект.
1: Самозрение, вы сте себе позвали как историка. Я мусим к тому жить.
2: Огромный психосоматический эффект. Но как историк я должен добавить, что это связано еще и с развитием теологии. Христа в средневековье постепенно переставали воспринимать как человека. По официальному учению он и человек, и Бог, но его начали воспринимать исключительно как Бога, то есть как кого-то недосягаемо высокого. Людям же был необходим посредник, и если упростить, эту роль как раз и выполняли реликвии.
1: Але мы, люди, мы потребовали некоего посредника, это са те реликвии.
2: И на этом мы завершаем наш сегодняшний подкаст русской службы Radio Prague International. Отзывы присылайте по адресу: улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Не забывайте о нашем Фейсбуке и Телеграм-канале. Спасибо за внимание. С вами прощается Антон Каймаков.

0: В эфире русская служба «Радио Прага». Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
1: В студии вас приветствует Антон Каймаков. Сегодня в нашем подкасте. Студенты в Оломоуце переводят чешские законы. Цель – ускорить вступление Украины в ЕС. За тюремной стеной. Почему чешское правосудие должно отказаться от массовой изоляции и повернуться к человеку? В Праге открыт памятник сотрудникам еврейского музея, спасавшим наследие страны в годы нацистской оккупации. И детектив с черепом святой Здиславы. Зачем в храмах выставляют мощи? Об этом в подкасте русской службы Radio Prague International, международного вещания чешского радио. Украинские студенты-слависты из университета имени Палацкого в городе Оломоуц включились в масштабную работу. Они переводят чешские нормативно-правовые акты на родной язык, чтобы передать их юристам в Украину. Главная задача – ускорить интеграцию страны в Евросоюз, переговоры с которым стартовали уже 2 года назад. Для Софии и Максима этот семестр перевернул привычный ритм учебы.
2: Также мы перекладывали чешскую легислативу огляднє ховання.
1: Мы переводили чешское законодательство об обращении с животными на украинский язык, чтобы затем помочь изменить украинские законы для более успешного вступления в Европейский Союз.
2: Законы про легший вступ до Европейской Унии.
1: Объясняет София. Студенты освоили колоссальный объем навыков. Много новых специальных терминов или, например, правильный инструментарий перевода больших объемов информации, грамотная работа с подобного рода крупными текстами.
3: Как треба справедливо працювати с так великими текстами.
1: Делится Максим. Специфика юридического языка будущих филологов не испугала.
4: Мне это кажется очень интересным, потому что я увидела различия между украинским и чешским законами.
1: В рамках интеграции я бы ввела это и в чешских школах для украинских студентов, чтобы и украинцы здесь, в Европе и в Украине, видели эти различия и меняли свое отношение к природе и к животным.
2: Изменили свое отношение к природе и к зверям.
1: Говорит София. Руководитель проекта Радана Мерцева обеспечивала педагогический и языковой контроль. В интервью чешскому радио она описала сложности задания. Это, конечно, тяжело, потому что в первую очередь мы главным образом филологи. Мы не имеем какой-то специальности ни в экономике, ни в бизнесе, ни в праве, но мы можем осмелиться взяться за это, так как у нас есть обширный и специфический профессиональный инструментарий. Одним из таких инструментов стал искусственный интеллект.
5: Студенти се зároveň учили vlastně pracovat s umělou inteligencí, kterou jsme
1: Мы не стали исключать его из реализации этого проекта, но установили четкие правила работы с ним. Так, чтобы он нам помогал, но при этом сохранялся человеческий фактор. Текст, прошедший экспертный контроль, уже можно передавать для дальнейшей работы, но правильную терминологию еще должен скорректировать украинский юрист.
5: Управить украинский правник 100%.
1: Подчеркивает Радана Мерцева. Проект вырос из соглашения между университетом имени Палацкого и Международным институтом сотрудничества в области развития и трансформации. Это негосударственная организация, которая была создана после того, как мы в кругу нескольких друзей из 3 разных стран сказали себе, что должны что-то сделать для помощи Украине, не только гуманитарной, но и какой-то другой направленности.
6: Але и трошку іну цесту.
1: Рассказывает координатор проекта Радослав Рада. Активисты из Украины, Чехии и Польши объединились, чтобы через переводы чешского и польского законодательства помочь Киеву войти в европейские структуры и поддержать уже запущенные реформы. Это работа не разовая. Студенты-слависты университета имени Палацкого продолжат переводы и в следующих семестрах. Проект приносит им не только опыт, но и реальные бонусы – зачет, академические кредиты и официальный сертификат о переводческой практике.
4: Чехия уверенно держится в лидерах Европы по числу заключенных на душу населения, а содержание одного осужденного обходится бюджету почти в 750 тысяч крон в год. Но решают ли тюремные стены проблему преступности или лишь плодят деструктивную субкультуру? Директор пробационной медицинской службы Габриэла Словакова убеждена, массовая изоляция не работает. В интервью она рассказывает, почему замена реальных сроков альтернативными санкциями спасает бюджет, как восстановительное правосудие лечит травму жертв и почему надзор на свободе для многих преступников оказывается куда более суровым испытанием, чем жизнь за решеткой. Тема дня. Габриэла Словакова отвечала на вопросы чешского радио. В настоящее время в чешских тюрьмах находится около 20 тысяч осужденных. Насколько это типичная ситуация?
7: Трошку усилиме о медали о бедну в почту везню в Европе, протоже сме моментально...
4: Я бы сказала, что Чехия борется за медали по количеству заключенных в Европе, занимая 3-4 место по числу осужденных на 100 тысяч населения. Сейчас наказание отбывает чуть более 19 тысяч человек. С учетом клиентов пробационной и медиационной службы, под уголовными санкциями находится слишком много людей. Это указывает на репрессивный характер нашего законодательства. В отличие от других стран, у нас за решетку часто отправляют не закоренелых преступников, а людей с зависимостями и долгами. Их никто не научил жить в обществе, поэтому решать проблему внутри тюремных стен неэффективно. Намного правильнее возвращать человека к нормальной жизни на свободе через альтернативные санкции и социальную помощь. Но, конечно, надо упомянуть, что в обществе довольно популярно мнение, что наказание должно быть максимально жестким. В упрощенном понимании обывателя карательные меры – это всегда исключительно лишь лишение свободы.
7: То человека добре запоить до живота мимо то везницы.
4: Но если посмотреть на это с экономической точки зрения, такой подход означает еще и колоссальную нагрузку на госбюджет. Раз существуют гораздо более подходящие виды наказания, а главное – путь к исправлению, то экономический аспект тоже должен служить аргументом для тех, кто больший акцент делает на пробационных и медиационных службах.
7: Zhruba 3,4 milionů ročně stojí pobyt jednoho člověka ve vězení. Já rozhodně souhlasím.
4: Содержание одного заключенного обходится бюджету примерно в 750 тысяч крон в год, это 30 тысяч евро. Опасные преступники должны быть изолированы. Однако тюрьма не помогает тем, кто получил 1-2 года, это самая распространенная категория, за имущественные преступления, что также часто отягчено приемом наркотиков или алкоголя. Такие люди быстро возвращаются обратно. Изоляция не работает, ведь на выходе человеку банально негде жить и нечего есть. Эффективнее лечить зависимость, помогать с долгами и повышать финансовую грамотность, сохраняя человека для экономики. Разорвать этот замкнутый круг и передачу плохих привычек детям проще в его естественной среде, где есть здоровые социальные связи. В тюрьме же человек теряет все и попадает в деструктивную субкультуру. Наивно ожидать, что после этого он сразу исправится.
7: Вылететь как мотыль, так то я вовремя как лиха представа.
4: Учитывая ваш собственный опыт руководства исправительными учреждениями, как лишение свободы воспринимают сами заключенные, видят ли они в этом пространство для исправления или только наказание? Помощь со стороны пробационной и медицинской службы в ряде случаев, возможно, может быть гораздо более уместной и эффективной. В тюрьмах реализуется много отличных программ, помогающих перевоспитанию преступников, но из-за переполненности индивидуальный подход невозможен. Наказание должно быть адресным, ведь у каждого преступника своя история. Массовый подход в колонии на 1000 человек не работает. В пробации все иначе. Человек живет на свободе, а мы помогаем ему найти жилье, работу и точку опоры. При этом мы жестко контролируем его, следим за выплатой долгов и тестируем на наркотики. Это вовсе не пионерский лагерь. Некоторые осужденные даже признаются, что пробация даже тяжелее тюрьмы, где можно просто плыть по течению, без всяких обязательств. Только происходит это все в деструктивной среде. Неопасному человеку вовсе не обязательно находиться в заключении. Он должен работать, платить налоги и заботиться о детях. Служба пробации ему помогает удержать правильное направление развития жизни и одновременно работает также с жертвами преступления, помогая осужденным осознать последствия совершенного и принять ответственность. Мы также занимаемся детьми и подростками. Сфера нашей деятельности огромна. Думаю, мы занимаем важное место в обществе, и о нас... Оно должно знать о нас как можно больше людей.
7: Мы как большое место в сообществе, мало бы о нас больше ведеть.
4: Насколько большой проблемой в Чехии является стигматизация осужденных людей, отношение к ним окружающих? Не здесь ли кроется очередной вызов? Есть ощущение, что часто мы всех гребем под одну гребенку.
7: Házим до одного петля всех, потому что, самозрежно, скупина людей.
4: Да, это так. Всех гребем под одну гребенку. Безусловно, есть определенная группа людей, лица с психиатрическими диагнозами, психопаты, насильники, которые обязаны находиться за решеткой. Но есть и весьма большая часть осужденных, от которых не исходит такой опасности. И я считаю, что работа с ними на свободе, при всем уважении ко всему тому, что действительно делает пенитрационная служба, способна сильнее стимулировать человека к самостоятельности. Ведь в тюрьме вы не можете пойти домой, не можете оплатить аренду жилья, не можете пообщаться со своими детьми.
7: Не можете идти домой, не можете заплатить наем.
4: Возвращение домой после тюрьмы часто также ломает человеку жизнь. Клеймо бывшего заключенного бьет по нему сокрушительно, как в семье, так и в окружении. Главная проблема здесь отсутствие денег. Без них освободившийся человек не может снять жилье. С работы чуть проще. Из-за дефицита кадров на рынке труда бывших заключенных стали чаще брать на низкооплачиваемые рабочие профессии, хотя многие работодатели все еще требуют справку о судимости. Вторая беда – это среда. Оказавшись в дешевом общежитии среди алкоголя и наркотиков, человек не может внезапно измениться. Наивно требовать стопроцентной порядочности от того, кого в детстве избивали и даже не научили пользоваться столовым прибором. Так не бывает просто. Вместо изоляции в тюрьме, где негативная субкультура быстро сводит на нет редкие сеансы терапии, неопасных людей правильнее обучать базовым социальным и семейным навыкам в безопасной для них среде, например, в реабилитационных центрах. Нужен индивидуальный подход. В конечном счете, жертва преступления чувствует себя в безопасности не тогда, когда виновника анонимно запирают на другом конце страны, а когда видит, что этот человек вернулся к нормальной жизни и полноценно функционирует в обществе.
7: Публика, это обед, все цити безопасно, лишь видит, что этот человек функционирует.
4: На старом еврейском кладбище в Праге открылся мемориал, посвященный бывшим сотрудникам еврейского музея. В годы Второй мировой войны эти люди, рискуя всем, защищали еврейское культурное наследие. Памятник представляет собой три бронзовые плиты, на которых высечено более 160 имен. Среди них фотограф Виктор Шик, документировавший жизнь еврейской общины в период Холокоста. Там же увековечено имя подростка Индриха Просница, который организовывал сбор продуктов для узников крепости Терезин, где в годы оккупации нацисты создали еврейское гетто, пока его самого не депортировали туда же, а позже убили в Освенциме. В общей сложности исследователям удалось установить личности и почтить память 161 человека, связанных в годы войны с еврейским музеем. На вопрос о том, почему их оказалось так много, директор еврейского музея в Праге Павла Никлова отвечает, что за этим стоит трагическая цепочка событий и долгий труд историков.
8: Так я бы еще хотела сказать, что это коллеги, або респективно, главное, один.
4: Прежде всего, я хотела бы отметить, что это заслуга коллег, а точнее, главным образом, одного сотрудника музея Мартина Ялиника. Он занимался этим исследованием примерно год и продолжит свою работу также в будущем. Столь большое количество имен на мемориальных досках памятника связано с тем, что первые сотрудники, работавшие в музее в начале войны, впоследствии поголовно получили повестки на отправку в Терезин, а затем в лагеря смерти. Поэтому на их места приходили все новые и новые люди.
8: До выхлазовательных таборов, так же там приходили дальше и дальше люди.
4: Кажется парадоксальным, что в условиях оккупации еврейскому музею удалось собрать, зарегистрировать и спрятать огромное количество редких артефактов со всей территории протектората Богемии и Моравии, образованного нацистами после оккупации чехословацкой территории. Сегодня, благодаря этой работе, музей обладает одной из крупнейших в мире коллекций иудаики, в частности, разных связанных с евреями письменных источников.
8: Vlastně ti lidé, kteří tam pracovali, tak...
4: Наши бывшие коллеги имеют в этом огромную заслугу, и мы им за это благодарны. Люди, которые там работали, делали все с полным осознанием своего дела. Они стремились удержать все артефакты и все имущество вместе. Они свято верили, когда война закончится, предметы вернутся к людям, которые владели или пользовались ими до начала войны. Подчеркивает директор Пражского еврейского музея Павла Никлова. Отношение оккупационных властей к этой деятельности до сих пор вызывает вопросы у историков, так как точные мотивы нацистов не зафиксированы. Об этом сохранились разные документы. Есть одно большое издание об истории еврейского музея под названием «Ковчег памяти», которое как раз занимается этой темой. Между сотрудниками Пражской еврейской общины и так называемым Центральным управлением, которому община подчинялась, существовала определенная коммуникация. Дошедшие до нас документы позволяют реконструировать некоторые исторические моменты. Из них следует, что нацисты мирились с подобной деятельностью и иногда приходили туда на экскурсию. Однако их конкретные намерения, насколько мне известно, точно не задокументированы. Говорит представитель еврейского музея. На плитах нового памятника высечены десятки имен, но некоторые из них организаторы мемориала выделяют особо. Среди них имя женщины, которая определила облик послевоенного музея. Назову одно имя. Оно довольно известно. Это Ганна Волавкова. Она выжила и затем в течение 15 послевоенных лет возглавляла еврейский музей. Именно она стояла за созданием в Пражской Пинкасовой синагоге мемориала жертвам Шоа, где высечены все порядка 80 тысяч имен чешских и моравских евреев, убитых во время Второй мировой войны. Также я могла бы вспомнить композитора Карла Райнера. Во время открытия памятника мы почтили его память, исполнив одно из его музыкальных произведений. В середине мая в Чехии было совершено необычное преступление. Из костела святого Лаврентия в Яблоне в Подъещеде был похищен череп святой Здиславы. А вы знали, что мощи служили верующим чем-то вроде телефона для прямой связи с Господом? Далее расскажет Катерина Испурвит.
9: Кража случилась прямо перед вечерней мессой, когда в храме отключают сигнализацию. Священник готовился к службе в ризнице, услышал подозрительный шум и увидел убегающего человека. Как выяснилось, злоумышленник разбил защитное стекло мощевика, в котором реликвия хранилась более 120 лет. Эта детективная история оказалась яркой, но скоротечной. Вскоре полиция задержала подозреваемого. Стражи порядка признают, что им улыбнулась удача, ведь 35-летний мужчина пытался запутать следствие, изменил внешность и переоделся. На допросе открылись некоторые интересные подробности. Похититель залил череп в бетон и собирался утопить всю эту конструкцию в реке. Экспертиза показала, что в момент совершения преступления он был вполне вменяем. К счастью, реликвию удалось извлечь из бетона без значительных повреждений. Однако реставраторам еще предстоит серьезная работа с этим хрупким артефактом. Стоит отметить, что череп изначально не был целым. У него отсутствует нижняя челюсть и большая часть лицевой кости. Зачем вообще выставлять останки людей за стеклом в храмах? На этот и другие вопросы в студии «Виноградская, 12» на Чешском радио отвечает профессор католического теологического факультета Карлова университета Петр Кубин. Не один час полицейские допрашивали похитителя, пока не выяснили его мотивы. Якобы как верующий, он был не согласен с тем, чтобы череп выставлялся отдельно от тела и хотел похоронить его, бросив в реку. Можно ли в этом разглядеть какой-то духовный, религиозный мотив? Происходило ли подобное когда-либо?
10: Jedna, která když jí pohřbí v řece odděleně, tak tím prostě ji nespojí s tím zbytkem těla, když už hodně bizarní.
4: Нет, это очень странно. Если бы он похоронил череп отдельно в реке, то бы не соединил его с остальным телом, так что уже в самом объяснении нет логики. Я в это не верю, это странно и вообще не имеет смысла.
10: Это просто вообще не давало смысла.
9: А вы удивились, когда услышали о похищении мощей?
10: Это пришло как втип, властно. Если не столько может стать, но прессне так.
4: Сначала мне вообще показалось это шуткой. Я не думал, что подобное может произойти. Я не мог себе представить, что в Чехии в 21 веке кто-то украдет мощи. В другом веке, да, в другой стране, возможно, но только не в Чехии в 21 веке.
10: Але не в Чехах в 21 столетии.
9: А кем была святая Здислава?
10: Velmi zajímavá postava je ze 13. století, takže my ji můžeme brát vlastně.
4: Это очень интересный персонаж. Она жила в 13 веке, так что мы можем считать ее современницей святой Анишки Агнесы Чешской. Эта эпоха хорошо изучена, а вот сама Здислава, к сожалению, не так уж подробно. Свидетельства о ней появляются лишь спустя полвека после ее смерти, и они довольно лаконичны. Поэтому мы знаем лишь немногие факты. Она была женой Гавела из Лемберга, происходившего из рода Марквартичей. Вместе они основали монастырь в Яблоне и, возможно, в Турнове построили замок Лемберг и основали город Яблоне. Так что для северо-чешского края это очень значимая фигура.
9: Она была влиятельной уже в свою эпоху?
10: Určitě. Právě tím letím, a to je vlastně jaksi trvalé dědictví.
4: Конечно, именно благодаря оставленному ею наследию в виде монастырей. Позже о ней сложилась легенда, которую мы, как историки, не можем подтвердить, так как у нас нет письменных источников. Легенда гласит, что она помогала людям, их лечила и так далее. В ту эпоху жили похожие святые, прежде всего святая Елизавета Тюрингская, о которой мы знаем гораздо больше. Она так самоотверженно трудилась в госпитале, что даже там умерла. Святая Анишка основала госпиталь в Праге. Здислава как раз относится к этому типу духовного служения. А поскольку она основала доминиканский монастырь, монахи-доминиканцы всегда признавали ее своей и поддерживали почитание ее памяти. У каждого подобного святого есть не одна жизнь, то есть не только земная. Пожалуй, еще важнее жизнь вторая – посмертное почитание, которое длится веками. Поначалу почитание было скромным, но затем его поддерживал род Берков из Дубы. Особое значение в качестве чешской святой Здислава приобрела на рубеже 19-20 веков. В 1907 году она была причислена к лику блаженных, а в 1995 году канонизирована Папой Римским. То есть это произошло вскоре после бархатной революции в Чехословакии, и канонизировал ее Иоанн Павел II.
10: 1907 была благоречена, а главное 1995 канонизирована папежем, тогда кратко по революции.

0: blahoslaveného Jana Sarkantra a blahoslavenou Zdislavu a zapisujeme je do seznamu svátých.
1: Dnes se ten revoluční etos, vlastně to znovu zařazení se...
2: Здислава несет в себе дух послереволюционной эпохи, возвращения Чехии в круг европейских стран. Ведь канонизация признается во всем мире, имея вселенское универсальное значение. Много ли у нас в Чехии происходит подобных событий? Даже когда мы выигрываем чемпионат мира по хоккею, это не имеет такого масштаба и резонанса, как канонизация.
1: Они лишь выиграют мистерские сета в хоккее, так это власть не нема такой допад.
3: Значит, причиной канонизации Здиславы, причисления ее к лику святых, стало то, что она помогала и исцеляла. Но в Долемиловой хронике сказано, Здислава вернула зрение 8 слепцам, вернула к жизни 5 мертвых. Ну, доказательств, как мы догадываемся, этому нет.
1: На том и заложила та ее уцта, что жила как сбожная жена, что заложила...
2: На этом основано почитание ее памяти, что она жила как благочестивая женщина, основала монастырь, была одной из основательниц города. Кроме того, для канонизации также необходимы чудеса. Речь идет о посмертных чудесах, поскольку обязательным условием для канонизации в католической церкви являются добрые дела при жизни и чудеса после смерти. Это общее правило.
1: За живота, а за зраки по смерти плати обычно.
3: Как вообще череп святой Здиславы, а точнее верхняя его часть, попал в реликварий базилики на севере Чехии, который относится к Литомиршинской епархии?
1: Она была диски погребена в костеле святого Лаврентия.
2: Святая Здислава изначально была похоронена в костеле святого Лаврентия в Яблоне, то есть в монастырском храме, который она основала вместе с мужем. Это было законным правом основателей. Когда в 1907 году произошла ее беатификация, причисление к лику блаженных, тело Здиславы эксгумировали. Это стандартная практика, часть культа. А череп отделили и выставили отдельно в мощевике.
1: Лепка была отделена и выставлена в реликвиаре.
3: Из каких соображений? Зачем вообще церковь это делает?
1: Это добрая вопроса. Это грозно старый и долгий прибег, который начинал уже...
2: Хороший вопрос. Это очень древняя и долгая история, так что мне придется начать издалека. В 386 году святой Амбросий впервые сделал следующую вещь. Он извлек мощи святых из могилы и поместил их в алтарь. Тем самым он хотел соединить культ святых с культом мессы, Евхаристии. Он хотел показать, что святые играют в христианстве центральную роль. С тех пор мощи и принято помещать в алтарь. С этим связано особое почитание. Люди приходили к мощам и старались по возможности прикоснуться к ним или хотя бы взглянуть. Ведь существовало убеждение, что у святых двойное бытие. И главное бытие на небесах у Господа, а второе, что их кости все еще живы. Это означает, когда вы приходите поклониться мощам, это все равно, что пользоваться смартфоном. У вас появляется прямой номер Бога. Вы приходите с конкретной проблемой. Например, говорите, что завтра идете на колоноскопию, и вам нужно это пережить. Вы молитесь конкретному святому. И это как будто вы звоните Господу. Ну, конечно, я утрирую.
1: Помолите к конкретному святому, как бы вы телефоновали тому господинову. Теперь это легче.
3: Но вера ведь всегда оказывает сильный психосоматический эффект.
1: Самозрение, вы себе позвали как историка. Я мусим к тому жить.
2: Огромный психосоматический эффект. Но как историк я должен добавить, что это связано еще и с развитием теологии. Христа в средневековье постепенно переставали воспринимать как человека. По официальному учению он и человек, и Бог, но его... начали воспринимать исключительно как Бога, то есть как кого-то недосягаемо высокого. Людям же был необходим посредник, и если упростить, эту роль как раз и выполняли реликвии.
1: Але мы, люди, мы потребовали некоего посредника, это са те реликвии.
2: И на этом мы завершаем наш сегодняшний подкаст русской службы Radio Prague International. Отзывы присылайте по адресу улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Не забывайте о нашем Фейсбуке и Телеграм-канале. Спасибо за внимание. С вами прощается Антон Каймаков.

0: В эфире русская служба радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
1: В студии вас приветствует Антон Каймаков. Сегодня в нашем подкасте. Студенты в Оломоуце переводят чешские законы. Цель – ускорить вступление Украины в ЕС. За тюремной стеной. Почему чешское правосудие должно отказаться от массовой изоляции и повернуться к человеку? В Праге открыт памятник сотрудникам еврейского музея, спасавшим наследие страны в годы нацистской оккупации. И детектив с черепом святой Здиславы. Зачем в храмах выставляют мощи? Об этом в подкасте русской службы Radio Prague International, международного вещания чешского радио. Украинские студенты-слависты из университета имени Палацкого в городе Оломоуц включились в масштабную работу. Они переводят чешские нормативно-правовые акты на родной язык, чтобы передать их юристам в Украину. Главная задача – ускорить интеграцию страны в Евросоюз, переговоры, с которым стартовали уже 2 года назад. Для Софии и Максима этот семестр перевернул привычный ритм учебы.
2: Также мы перекладывали чешскую легислативу о гладнехованні.
1: Мы переводили чешское законодательство об обращении с животными на украинский язык, чтобы затем помочь изменить украинские законы для более успешного вступления в Европейский Союз.
2: Законы про легкий вступ до Европейской Унии.
1: Объясняет София. Студенты освоили колоссальный объем навыков. Много новых специальных терминов или, например, правильный инструментарий перевода больших объемов информации, грамотная работа с подобного рода крупными текстами.
3: Как треба справедливо працювати з так великі тексти.
1: Делится Максим. Специфика юридического языка будущих филологов не испугала. Мне это кажется очень интересным, потому что я увидела различия между украинским и чешским законами. В рамках интеграции я бы ввела это и в чешских школах для украинских студентов, чтобы и украинцы здесь, в Европе и в Украине, видели эти различия и меняли свое отношение к природе и к животным. Говорит София. Руководитель проекта Радана Мерцева обеспечивала педагогический и языковой контроль. В интервью чешскому радио она описала сложности задания. Это, конечно, тяжело, потому что в первую очередь мы главным образом филологи. Мы не имеем какой-то специальности ни в экономике, ни в бизнесе, ни в праве, но мы можем осмелиться взяться за это, так как у нас есть обширный и специфический профессиональный инструментарий. Одним из таких инструментов стал искусственный интеллект.
4: Студенти се зároveň учили vlastně pracovat s umělou inteligencí, kterou jsme
1: Мы не стали исключать его из реализации этого проекта, но установили четкие правила работы с ним. Так, чтобы он нам помогал, но при этом сохранялся человеческий фактор. Текст, прошедший экспертный контроль, уже можно передавать для дальнейшей работы, но правильную терминологию еще должен скорректировать украинский юрист.
4: Украинский правник, 100%.
1: Подчеркивает Радана Мерцева. Проект вырос из соглашения между университетом имени Палацкого и Международным институтом сотрудничества в области развития и трансформации. Это негосударственная организация, которая была создана после того, как мы в кругу нескольких друзей из 3 разных стран сказали себе, что должны что-то сделать для помощи Украине, не только гуманитарной, но и какой-то другой направленности.
5: Але і трошку іну цесту.
1: Рассказывает координатор проекта Радослав Рада. Активисты из Украины, Чехии и Польши объединились, чтобы через переводы чешского и польского законодательства помочь Киеву войти в европейские структуры и поддержать уже запущенные реформы. Это работа не разовая. Студенты-слависты университета имени Палацкого продолжат переводы и в следующих семестрах. Проект приносит им не только опыт, но и реальные бонусы – зачет, академические кредиты и официальный сертификат о переводчестве. Практике. Чехия уверенно держится в лидерах Европы по числу заключенных на душу населения, а содержание одного осужденного обходится бюджету почти в 750 тысяч крон в год. Но решают ли тюремные стены проблему преступности или лишь плодят деструктивную субкультуру? Директор пробационной и медицинской службы Габриэла Словакова убеждена, массовая изоляция не работает. В интервью она рассказывает, почему замена реальных сроков альтернативными санкциями спасает бюджет, как восстановительное правосудие лечит травму жертв и почему надзор на свободе для многих преступников оказывается куда более суровым испытанием, чем жизнь за решеткой. Тема дня. Габриэла Словакова отвечала на вопросы чешского радио. В настоящее время в чешских тюрьмах находится около 20 тысяч осужденных. Насколько это типичная ситуация?
6: Трошку усилиме о медали о бедну в почту везню в Европе, протоже сме моментальне...
1: Я бы сказала, что Чехия борется за медали по количеству заключенных в Европе, занимая 3-4 место по числу осужденных на 100 тысяч населения. Сейчас наказание отбывает чуть более 19 тысяч человек. С учетом клиентов пробационной и медиационной службы, под уголовными санкциями находится слишком много людей. Это указывает на репрессивный характер нашего законодательства. В отличие от других стран, у нас за решетку часто отправляют не закоренелых преступников, а людей с зависимостями и долгами. Их никто не научил жить в обществе, поэтому решать проблему внутри тюремных стен неэффективно. Намного правильнее возвращать человека к нормальной жизни на свободе через альтернативные санкции и социальную помощь. Но, конечно, надо упомянуть, что в обществе довольно популярно мнение, что наказание должно быть максимально жестким. В упрощенном понимании обывателя карательные меры – это всегда исключительно лишь лишение свободы.
6: Человека добре запоить до живота мимо то везницы.
1: Но если посмотреть на это с экономической точки зрения, такой подход означает еще и колоссальную нагрузку на госбюджет. Раз существуют гораздо более подходящие виды наказания, а главное, путь к исправлению, то экономический аспект тоже должен служить аргументом для тех, кто больший акцент делает на пробационных и медиационных службах.
6: Zhruba 3/4 milionu ročně stojí pobyt jednoho člověka ve vězení. Já rozhodně souhlasím.
1: Содержание одного заключенного обходится бюджету примерно в 750 тысяч крон в год. Это 30 тысяч евро. Опасные преступники должны быть изолированы. Однако тюрьма не помогает тем, кто получил 1-2 года, это самая распространенная категория, за имущественные преступления, что также часто отягчено приемом наркотиков или алкоголя. Такие люди быстро возвращаются обратно. Изоляция не работает, ведь на выходе человеку банально негде жить и нечего есть. Эффективнее лечить зависимость, помогать с долгами и повышать финансовую грамотность, сохраняя человека для экономики. Разорвать этот замкнутый круг и передачу плохих привычек детям проще в его естественной среде, где есть здоровые социальные связи. В тюрьме же человек теряет все и попадает в деструктивную субкультуру. Наивно ожидать, что после этого он сразу исправится.
6: Вылететь как мотыль, так то явно как лихая представа.
1: Учитывая ваш собственный опыт руководства исправительными учреждениями, как лишение свободы воспринимают сами заключенные, видят ли они в этом пространство для исправления или только наказание? Помощь со стороны пробационной и медицинской службы в ряде случаев, возможно, может быть гораздо более уместной и эффективной.
6: Маск посту скрылых программ специализированных терапевтических, аккурат их везню там.
1: В тюрьмах реализуется много отличных программ, помогающих перевоспитанию преступников, но из-за переполненности индивидуальный подход невозможен. Наказание должно быть адресным, ведь у каждого преступника своя история. Массовый подход в колонии на 1000 человек не работает. В пробации все иначе. Человек живет на свободе, а мы помогаем ему найти жилье, работу и точку опоры. При этом мы жестко контролируем его, следим за выплатой долгов и тестируем на наркотики. Это вовсе не пионерский лагерь. Некоторые осужденные даже признаются, что пробация даже тяжелее тюрьмы, где можно просто плыть по течению, без всяких обязательств. Только происходит это все в деструктивной среде. Неопасному человеку вовсе не обязательно находиться в заключении. Он должен работать, платить налоги и заботиться о детях. Служба пробации ему помогает удержать правильное направление развития жизни и одновременно работает также с жертвами преступления, помогая осужденным осознать последствия совершенного и принять ответственность. Мы также занимаемся детьми и подростками. Сфера нашей деятельности огромна. Думаю, мы занимаем важное место в обществе, и о нас оно должно знать о нас как можно больше людей.
6: Мама, как великое место в сообществе, имело бы о нас больше ведеть.
1: Насколько большой проблемой в Чехии является стигматизация осужденных людей, отношение к ним окружающих? Не здесь ли кроется очередной вызов? Есть ощущение, что часто мы всех гребем под одну гребенку. Да, это так. Всех гребем под одну гребенку. Безусловно, есть определенная группа людей, лица с психиатрическими диагнозами, психопаты, насильники, которые обязаны находиться за решеткой. Но есть и весьма большая часть осужденных, от которых не исходит такой опасности. И я считаю, что работа с ними на свободе, при всем уважении ко всему тому, что действительно делает пенитрационная служба, способна сильнее стимулировать человека к самостоятельности. Ведь в тюрьме вы не можете пойти домой, не можете оплатить аренду жилья, не можете пообщаться со своими детьми. Возвращение домой после тюрьмы часто также ломает человеку жизнь. Клеймо бывшего заключенного бьет по нему сокрушительно, как в семье, так и в окружении. Главная проблема здесь – отсутствие денег. Без них освободившийся человек не может снять жилье. С работы чуть проще. Из-за дефицита кадров на рынке труда бывших заключенных стали чаще брать на низкооплачиваемые рабочие профессии, хотя многие работодатели все еще требуют справку о судимости. Вторая беда – это среда. Оказавшись в дешевом общежитии среди алкоголя и наркотиков, человек не может внезапно измениться. Наивно требовать стопроцентной порядочности от того, кого в детстве избивали и даже не научили пользоваться столовым прибором. Так не бывает просто. Вместо изоляции в тюрьме, где негативная субкультура быстро сводит на нет редкие сеансы терапии, неопасных людей правильнее обучать базовым социальным и семейным навыкам в безопасной для них среде, например, в реабилитационных центрах. Нужен индивидуальный подход. В конечном счете, жертва преступления чувствует себя в безопасности не тогда, когда виновника анонимно запирают на другом конце страны, а когда видит, что этот человек вернулся к нормальной жизни и полноценно функционирует в обществе.
6: Публика обеца цити безопасно, лишь видит, что человек функционирует.
1: На старом еврейском кладбище в Праге открылся мемориал, посвященный бывшим сотрудникам еврейского музея. В годы Второй мировой войны эти люди, рискуя всем, защищали еврейское культурное наследие. Памятник представляет собой три бронзовые плиты, на которых высечено более 160 имен. Среди них фотограф Виктор Шик, документировавший жизнь еврейской общины в период Холокоста. Там же увековечено имя подростка Индриха Просница, который организовывал сбор продуктов для узников крепости Терезин, где в годы оккупации нацисты создали еврейское гетто, пока его самого не депортировали туда же, а позже убили в Освенциме. В общей сложности исследователям удалось установить личности и почтить память 161 человека, связанных в годы войны с еврейским музеем. На вопрос о том, почему их оказалось так много, директор еврейского музея в Праге Павла Никлова отвечает, что за этим стоит трагическая цепочка событий и долгий труд историков. Прежде всего, я хотела бы отметить, что это заслуга коллег, а точнее, главным образом, одного сотрудника музея Мартина Ялинека. Он занимался этим исследованием примерно год и продолжит свою работу также в будущем. Столь большое количество имен на мемориальных досках памятника связано с тем, что первые сотрудники, работавшие в музее в начале войны, впоследствии поголовно получили повестки на отправку в Терезин, а затем в лагеря смерти. Поэтому на их места приходили все новые и новые люди.
7: До выхлазовацих таборов, так же там приходили дальше и дальше люди.
1: Кажется парадоксальным, что в условиях оккупации еврейскому музею удалось собрать, зарегистрировать и спрятать огромное количество редких артефактов со всей территории протектората Богемии и Моравии, образованного нацистами после оккупации чехословацкой территории. Сегодня, благодаря этой работе, музей обладает одной из крупнейших в мире коллекций иудаики, в частности, разных связанных с евреями письменных источников.
7: Vlastně ti lidé, kteří tam pracovali, tak...
1: Наши бывшие коллеги имеют в этом огромную заслугу, и мы им за это благодарны. Люди, которые там работали, делали все с полным осознанием своего дела. Они стремились удержать все артефакты и все имущество вместе. Они свято верили, когда война закончится, предметы вернутся к людям, которые владели или пользовались ими до начала войны. Подчеркивает директор Пражского еврейского музея Павла Никлова. Отношение оккупационных властей к этой деятельности до сих пор вызывает вопросы у историков, так как точные мотивы нацистов не зафиксированы. Об этом сохранились разные документы. Есть одно большое издание об истории еврейского музея под названием «Ковчег памяти», которое как раз занимается этой темой. Между сотрудниками Пражской еврейской общины и так называемым Центральным управлением, которому община подчинялась, существовала определенная коммуникация. Дошедшие до нас документы позволяют реконструировать некоторые исторические моменты. Из них следует, что нацисты мирились с подобной деятельностью и иногда приходили туда на экскурсию. Однако их конкретные намерения, насколько мне известно, точно не задокументированы. Говорит представитель еврейского музея. На плитах нового памятника высечены десятки имен, но некоторые из них организаторы мемориала выделяют особо. Среди них имя женщины, которая определила облик послевоенного музея. Назову одно имя. Оно довольно известно. Это Анна Вулавкова. Она выжила и затем в течение 15 послевоенных лет возглавляла еврейский музей. Именно она стояла за созданием в Пражской Пинкасовой синагоге мемориала жертвам Шоа, где высечены все порядка 80 тысяч имен чешских и моравских евреев, убитых во время Второй мировой войны. Также я могла бы вспомнить композитора Карла Райнера. Во время открытия памятника мы почтили его память, исполнив одно из его музыкальных произведений. В середине мая в Чехии было совершено необычное преступление. Из костела святого Лаврентия в Яблоне в Подъещиде был похищен череп святой Здиславы. А вы знали, что мощи служили верующим чем-то вроде телефона для прямой связи с Господом? Далее расскажет Катерина Испурвит.
8: Кража случилась прямо перед вечерней мессой, когда в храме отключают сигнализацию. Священник готовился к службе в ризнице, услышал подозрительный шум и увидел убегающего человека. Как выяснилось, злоумышленник разбил защитное стекло мощевика, в котором реликвия хранилась более 120 лет. Эта детективная история оказалась яркой, но скоротечной. Вскоре полиция задержала подозреваемого. Стражи порядка признают, что им улыбнулась удача, ведь 35-летний мужчина пытался запутать следствие, изменил внешность и переоделся. На допросе открылись некоторые интересные подробности. Похититель залил череп в бетон и собирался утопить всю эту конструкцию в реке. Экспертиза показала, что в момент совершения преступления он был вполне вменяем. К счастью, реликвию удалось извлечь из бетона без значительных повреждений. Однако реставраторам еще предстоит серьезная работа с этим хрупким артефактом. Стоит отметить, что череп изначально не был целым. У него отсутствует нижняя челюсть и большая часть лицевой кости. Зачем вообще выставлять останки людей за стеклом в храмах? На этот и другие вопросы в студии «Виноградская, 12» на Чешском радио отвечает профессор католического теологического факультета Карлова университета Петер Кубин. Не один час полицейские допрашивали похитителя, пока не выяснили его мотивы. Якобы как верующий, он был не согласен с тем, чтобы череп выставлялся отдельно от тела и хотел похоронить его, бросив в реку. Можно ли в этом разглядеть какой-то духовный, религиозный мотив? Происходило ли подобное когда-либо?
9: Jedna, která když ji pohřbí v řece odděleně, tak tím prostě ji nespojí s tím zbytkem těla, když už je hodně bizarní.
10: Нет, это очень странно. Если бы он похоронил череп отдельно в реке, то бы не соединил его с остальным телом, так что уже в самом объяснении нет логики. Я в это не верю, это странно и вообще не имеет смысла.
9: Это просто вообще не дава смысл.
8: А вы удивились, когда услышали о похищении мощей?
9: Это как втип, власти. Если не столько может стать, но прежде так.
10: Сначала мне вообще показалось это шуткой. Я не думал, что подобное может произойти. Я не мог себе представить, что в Чехии в 21 веке кто-то украдет мощи. В другом веке, да, в другой стране, возможно, но только не в Чехии в 21 веке.
9: Але не в Чехах в 21 столетии.
8: А кем была святая Здислава?
9: Velmi zajímavá postava je ze 13. století, takže my ji můžeme brát vlastně.
10: Это очень интересный персонаж. Она жила в 13 веке, так что мы можем считать ее современницей святой Анишки Агнесы Чешской. Эта эпоха хорошо изучена, а вот сама Здислава, к сожалению, не так уж подробно. Свидетельства о ней появляются лишь спустя полвека после ее смерти, и они довольно лаконичны. Поэтому мы знаем лишь немногие факты. Она была женой Гавела из Лемберга, происходившего из рода Марквартичей. Вместе они основали монастырь в Яблоне и, возможно, в Турнове построили замок Лемберг и основали город Яблоне. Так что для северо-чешского края это очень значимая фигура.
8: Она была влиятельной уже в свою эпоху?
9: Určitě. Právě tímhletím, a to je vlastně jaksi trvalé dědictví.
10: Конечно, именно благодаря оставленному ею наследию в виде монастырей. Позже о ней сложилась легенда, которую мы, как историки, не можем подтвердить, так как у нас нет письменных источников. Легенда гласит, что она помогала людям, их лечила и так далее. В ту эпоху жили похожие святые, прежде всего святая Елизавета Тюрингская, о которой мы знаем гораздо больше. Она так самоотверженно трудилась в госпитале, что даже там умерла. Святая Анишка основала госпиталь в Праге. Здислава как раз относится к этому типу духовного служения. А поскольку она основала доминиканский монастырь, монахи-доминиканцы всегда признавали ее своей и поддерживали почитание ее памяти. У каждого подобного святого есть не одна жизнь, то есть не только земная. Пожалуй, еще важнее жизнь вторая – посмертное почитание, которое длится веками. Поначалу почитание было скромным, но затем его поддерживал род Берков из Дубы. Особое значение в качестве чешской святой Здислава приобрела на рубеже 19-20 веков. В 1907 году она была причислена к лику блаженных, а в 1995 году канонизирована Папой Римским. То есть это произошло вскоре после бархатной революции в Чехословакии, и канонизировал ее Иоанн Павел II.
9: 1907 была благоречена, а главное 1995 канонизирована папежем, трикратце по революции.

0: blahoslaveného Jana Sarkantra a blahoslavenou Zislavu a zapisujeme je do seznamu svátky.
1: Dnes se ten revoluční etos, vlastně to znovu zařazení se...
2: Здислава несет в себе дух послереволюционной эпохи, возвращения Чехии в круг европейских стран. Ведь канонизация признается во всем мире, имея вселенское универсальное значение. Много ли у нас в Чехии происходит подобных событий? Даже когда мы выигрываем чемпионат мира по хоккею, это не имеет такого масштаба и резонанса, как канонизация.
1: Они лишь выиграют мистерство света в хоккее, так это власне нема такой допад.
3: Значит, причиной канонизации Здиславы, причисления ее к лику святых, стало то, что она помогала и исцеляла. Но в Далимиловой хронике сказано, Здислава вернула зрение 8 слепцам, вернула к жизни 5 мертвых. Ну, доказательств, как мы догадываемся, этому нет.
1: На том и заложила та ее уцта, что жила как сбожная жена, что заложила...
2: На этом основано почитание ее памяти, что она жила как благочестивая женщина, основала монастырь, была одной из основательниц города. Кроме того, для канонизации также необходимы чудеса. Речь идет о посмертных чудесах, поскольку обязательным условием для канонизации в католической церкви являются добрые дела при жизни и чудеса после смерти. Это общее правило.
1: За живота, а за зраки по смерти платит обычно.
3: Как вообще череп святой Здиславы, а точнее верхняя его часть, попал в реликварий базилики на севере Чехии, который относится к Литомерской епархии?
1: Она была диски пожбена в костеле святого Вавринца.
2: Святая Здислава изначально была похоронена в костеле святого Лаврентия в Яблоне, то есть в монастырском храме, который она основала вместе с мужем. Это было законным правом основателей. Когда в 1907 году произошла ее беатификация, причисление к лику блаженных, тело Здиславы эксгумировали. Это стандартная практика, часть культа. А череп отделили и выставили отдельно в мощевике.
1: Лепка была отделена, выставлена звлашть в реликвиаре.
3: Из каких соображений? Зачем вообще церковь это делает?
1: Это добрая утаска. Это грозно старый и долгий прибег, который начинается...
2: Хороший вопрос. Это очень древняя и долгая история, так что мне придется начать издалека. В 386 году святой Амбросий впервые сделал следующую вещь. Он извлек мощи святых из могилы и поместил их в алтарь. Тем самым он хотел соединить культ святых с культом мессы, Евхаристии. Он хотел показать, что святые играют в христианстве центральную роль. С тех пор мощи и принято помещать в алтарь. С этим связано особое почитание. Люди приходили к мощам и старались по возможности прикоснуться к ним или хотя бы взглянуть. Ведь существовало убеждение, что у святых двойное бытие. И главное бытие на небесах у Господа. А второе, что их кости все еще живы. Это означает, когда вы приходите поклониться мощам, это все равно, что пользоваться смартфоном. У вас появляется прямой номер Бога. Вы приходите с конкретной проблемой. Например, говорите, что завтра идете на колоноскопию, и вам нужно это пережить. Вы молитесь конкретному святому. И это как будто вы звоните Господу. Ну, конечно, я утрирую.
1: Помолитесь к конкретному святому, как бы вы телефоновали тому Господинову. Сейчас это легче.
3: Но вера ведь всегда оказывает сильный психосоматический эффект.
1: Самозрение, вы себе позвали как историка. Я мусим к тому говорить.
2: Огромный психосоматический эффект. Но как историк я должен добавить, что это связано еще и с развитием теологии. Христа в средневековье постепенно переставали воспринимать как человека. По официальному учению он и человек, и Бог, но его... начали воспринимать исключительно как Бога, то есть как кого-то недосягаемо высокого. Людям же был необходим посредник, и если упростить, эту роль как раз и выполняли реликвии.
1: Але мы, люди, мы потребовали некоего посредника, это са те реликвии.
2: Mm-hmm. И на этом мы завершаем наш сегодняшний подкаст русской службы Radio Prague International. Отзывы присылайте по адресу: улица Виноградская, 12, индекс 12099, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Не забывайте о нашем Фейсбуке и Телеграм-канале. Спасибо за внимание. С вами прощается Антон Каймаков.

0: эфире русская служба Радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
1: В студии вас приветствует Антон Каймаков. Сегодня в нашем подкасте. Студенты в Оломоуце переводят чешские законы. Цель – ускорить вступление Украины в ЕС. За тюремной стеной. Почему чешское правосудие должно отказаться от массовой изоляции и повернуться к человеку? В Праге открыт памятник сотрудникам еврейского музея, спасавшим наследие страны в годы нацистской оккупации. И детектив с черепом святой Здиславы. Зачем в храмах выставляют мощи? Об этом в подкасте русской службы Radio Prague International, международного вещания чешского радио. Украинские студенты-слависты из университета имени Палацкого в городе Оломоуц включились в масштабную работу. Они переводят чешские нормативно-правовые акты на родной язык, чтобы передать их юристам в Украину. Главная задача – ускорить интеграцию страны в Евросоюз, переговоры с которым стартовали уже 2 года назад. Для Софии и Максима этот семестр перевернул привычный ритм учебы.
2: Также мы перекладывали чешскую легислативу огляднє ховання.
1: Мы переводили чешское законодательство об обращении с животными на украинский язык, чтобы затем помочь изменить украинские законы для более успешного вступления в Европейский Союз.
2: Закони про легший вступ до Европейской Унии.
1: Объясняет София. Студенты освоили колоссальный объем навыков. Много новых специальных терминов или, например, правильный инструментарий перевода больших объемов информации, грамотная работа с подобного рода крупными текстами. Делится Максим. Специфика юридического языка будущих филологов не испугала. Мне это кажется очень интересным, потому что я увидела различия между украинским и чешским законами. В рамках интеграции я бы ввела это и в чешских школах для украинских студентов, чтобы и украинцы здесь, в Европе и в Украине, видели эти различия и меняли свое отношение к природе и к животным.
2: Изменили свое отношение к природе и к зверям.
1: Говорит София. Руководитель проекта Радана Мерцева обеспечивала педагогический и языковой контроль. В интервью чешскому радио она описала сложности задания. Это, конечно, тяжело, потому что в первую очередь мы главным образом филологи. Мы не имеем какой-то специальности ни в экономике, ни в бизнесе, ни в праве, но мы можем осмелиться взяться за это, так как у нас есть обширный и специфический профессиональный инструментарий. Одним из таких инструментов стал искусственный интеллект.
3: Студенти се зároveň учили vlastně pracovat s umělou inteligencí, kterou jsme
1: Мы не стали исключать его из реализации этого проекта, но установили четкие правила работы с ним. Так, чтобы он нам помогал, но при этом сохранялся человеческий фактор. Текст, прошедший экспертный контроль, уже можно передавать для дальнейшей работы, но правильную терминологию еще должен скорректировать украинский юрист.
3: Управить украинский правник 100%.
1: Подчеркивает Радана Мерцева. Проект вырос из соглашения между университетом имени Палацкого и Международным институтом сотрудничества в области развития и трансформации. Это негосударственная организация, которая была создана после того, как мы в кругу нескольких друзей из 3 разных стран сказали себе, что должны что-то сделать для помощи Украине, не только гуманитарной, но и какой-то другой направленности.
4: Але и трошку иною цестою.
1: Рассказывает координатор проекта Радослав Рада. Активисты из Украины, Чехии и Польши объединились, чтобы через переводы чешского и польского законодательства помочь Киеву войти в европейские структуры и поддержать уже запущенные реформы. Эта работа не разовая. Студенты-слависты университета имени Палацкого продолжат переводы и в следующих семестрах. Проект приносит им не только опыт, но и реальные бонусы – зачет, академические кредиты и официальный сертификат о переводчестве. Практике. Чехия уверенно держится в лидерах Европы по числу заключенных на душу населения, а содержание одного осужденного обходится бюджету почти в 750 тысяч крон в год. Но решают ли тюремные стены проблему преступности или лишь плодят деструктивную субкультуру? Директор пробационной медицинской службы Габриэла Словакова убеждена, массовая изоляция не работает. В интервью она рассказывает, почему замена реальных сроков альтернативными санкциями спасает бюджет, как восстановительное правосудие лечит травму жертв и почему надзор на свободе для многих преступников оказывается куда более суровым испытанием, чем жизнь за решеткой. Тема дня. Габриэла Словакова отвечала на вопросы чешского радио. В настоящее время в чешских тюрьмах находится около 20 тысяч осужденных. Насколько это типичная ситуация?
5: Трошку усилиме о медали и бедну в почту везню в Европе, потому что мы моментально...
1: Я бы сказала, что Чехия борется за медали по количеству заключенных в Европе, занимая 3-4 место по числу осужденных на 100 тысяч населения. Сейчас наказание отбывает чуть более 19 тысяч человек. С учетом клиентов пробационной и медиационной службы, под уголовными санкциями находится слишком много людей. Это указывает на репрессивный характер нашего законодательства. В отличие от других стран, у нас за решетку часто отправляют не закоренелых преступников, а людей с зависимостями и долгами. Их никто не научил жить в обществе, поэтому решать проблему внутри тюремных стен неэффективно. Намного правильнее возвращать человека к нормальной жизни на свободе через альтернативные санкции и социальную помощь. Но, конечно, надо упомянуть, что в обществе довольно популярно мнение, что наказание должно быть максимально жестким. В упрощенном понимании обывателя карательные меры – это всегда исключительно лишь лишение свободы.
5: То человека добре запоить до живота мимо то везницы.
1: Но если посмотреть на это с экономической точки зрения, такой подход означает еще и колоссальную нагрузку на госбюджет. Раз существуют гораздо более подходящие виды наказания, а главное – путь к исправлению, то экономический аспект тоже должен служить аргументом для тех, кто больший акцент делает на пробационных и медиационных службах.
5: Zhruba 3/4 milionu ročně stojí pobyt jednoho člověka ve vězení. Já rozhodně souhlasím.
1: Содержание одного заключенного обходится бюджету примерно в 750 тысяч крон в год, это 30 тысяч евро. Опасные преступники должны быть изолированы. Однако тюрьма не помогает тем, кто получил 1-2 года, это самая распространенная категория, за имущественные преступления, что также часто отягчено приемом наркотиков или алкоголя. Такие люди быстро возвращаются обратно. Изоляция не работает, ведь на выходе человеку банально негде жить и нечего есть. Эффективнее лечить зависимость, помогать с долгами и повышать финансовую грамотность, сохраняя человека для экономики. Разорвать этот замкнутый круг и передачу плохих привычек детям проще в его естественной среде, где есть здоровые социальные связи. В тюрьме же человек теряет все и попадает в деструктивную субкультуру. Наивно ожидать, что после этого он сразу исправится.
5: Вылететь как мотыль, так то довольно как лихая представа.
1: Учитывая ваш собственный опыт руководства исправительными учреждениями, как лишение свободы воспринимают сами заключенные, видят ли они в этом пространство для исправления или только наказание? Помощь со стороны пробационной и медицинской службы в ряде случаев, возможно, может быть гораздо более уместной и эффективной.
5: Има спосту скрилих программу специализованных терапевтических, аккурат тех везню там много.
1: В тюрьмах реализуется много отличных программ, помогающих перевоспитанию преступников, но из-за переполненности индивидуальный подход невозможен. Наказание должно быть адресным, ведь у каждого преступника своя история. Массовый подход в колонии на 1000 человек не работает. В пробации все иначе. Человек живет на свободе, а мы помогаем ему найти жилье, работу и точку опоры. При этом мы жестко контролируем его, следим за выплатой долгов и тестируем на наркотики. Это вовсе не пионерский лагерь. Некоторые осужденные даже признаются, что пробация даже тяжелее тюрьмы, где можно просто плыть по течению, без всяких обязательств. Только происходит это все в деструктивной среде. Неопасному человеку вовсе не обязательно находиться в заключении. Он должен работать, платить налоги и заботиться о детях. Служба пробации ему помогает удержать правильное направление развития жизни и одновременно работает также с жертвами преступления, помогая осужденным осознать последствия совершенного и принять ответственность. Мы также занимаемся детьми и подростками. Сфера нашей деятельности огромна. Думаю, мы занимаем важное место в обществе, и о нас оно должно знать о нас как можно больше людей.
5: Мы имеем большое место в сообществе, и мало бы о нас больше знать.
1: Насколько большой проблемой в Чехии является стигматизация осужденных людей, отношение к ним окружающих? Не здесь ли кроется очередной вызов? Есть ощущение, что часто мы всех гребем под одну гребенку. Да, это так. Всех гребем под одну гребенку. Безусловно, есть определенная группа людей, лица с психиатрическими диагнозами, психопаты, насильники, которые обязаны находиться за решеткой. Но есть и весьма большая часть осужденных, от которых не исходит такой опасности. И я считаю, что работа с ними на свободе, при всем уважении ко всему тому, что действительно делает пенитрационная служба, способна сильнее стимулировать человека к самостоятельности. Ведь в тюрьме вы не можете пойти домой, не можете оплатить аренду жилья, не можете пообщаться со своими детьми. Возвращение домой после тюрьмы часто также ломает человеку жизнь. Клеймо бывшего заключенного бьет по нему сокрушительно, как в семье, так и в окружении. Главная проблема здесь – отсутствие денег. Без них освободившийся человек не может снять жилье. С работы чуть проще. Из-за дефицита кадров на рынке труда бывших заключенных стали чаще брать на низкооплачиваемые рабочие профессии, хотя многие работодатели все еще требуют справку о судимости. Вторая беда – это среда. Оказавшись в дешевом общежитии среди алкоголя и наркотиков, человек не может внезапно измениться. Наивно требовать стопроцентной порядочности от того, кого в детстве избивали и даже не научили пользоваться столовым прибором. Так не бывает просто. Вместо изоляции в тюрьме, где негативная субкультура быстро сводит на нет редкие сеансы терапии, неопасных людей правильнее обучать базовым социальным и семейным навыкам в безопасной для них среде, например, в реабилитационных центрах. Нужен индивидуальный подход. В конечном счете, жертва преступления чувствует себя в безопасности не тогда, когда виновника анонимно запирают на другом конце страны, а когда видит, что этот человек вернулся к нормальной жизни и полноценно функционирует в обществе.
5: Публика, это обед, се цити безпечно, лишь видит, что человек функует.
1: На старом еврейском кладбище в Праге открылся мемориал, посвященный бывшим сотрудникам еврейского музея. В годы Второй мировой войны эти люди, рискуя всем, защищали еврейское культурное наследие. Памятник представляет собой три бронзовые плиты, на которых высечено более 160 имен. Среди них фотограф Виктор Шик, документировавший жизнь еврейской общины в период Холокоста. Там же увековечено имя подростка Индриха Просница, который организовывал сбор продуктов для узников крепости Терезин, где в годы оккупации нацисты создали еврейское гетто, пока его самого не депортировали туда же, а позже убили в Освенциме. В общей сложности исследователям удалось установить личности и почтить память 161 человека, связанных в годы войны с еврейским музеем. На вопрос о том, почему их оказалось так много, директор еврейского музея в Праге Павла Никлова отвечает, что за этим стоит трагическая цепочка событий и долгий труд историков.
6: Так я бы еще хотела сказать, что это коллеги, або респективно, главное, один.
1: Прежде всего, я хотела бы отметить, что это заслуга коллег, а точнее, главным образом, одного сотрудника музея Мартина Ялинека. Он занимался этим исследованием примерно год и продолжит свою работу также в будущем. Столь большое количество имен на мемориальных досках памятника связано с тем, что первые сотрудники, работавшие в музее в начале войны, впоследствии поголовно получили повестки на отправку в Терезин, а затем в лагеря смерти. Поэтому на их места приходили все новые и новые люди.
6: До выхлазовательных таборов, так же там приходили дальше и дальше люди.
1: Кажется парадоксальным, что в условиях оккупации еврейскому музею удалось собрать, зарегистрировать и спрятать огромное количество редких артефактов со всей территории протектората Богемии и Моравии, образованного нацистами после оккупации чехословацкой территории. Сегодня, благодаря этой работе, музей обладает одной из крупнейших в мире коллекций иудаики, в частности, разных связанных с евреями письменных источников.
6: Vlastně ti lidé, kteří tam pracovali, tak...
1: Наши бывшие коллеги имеют в этом огромную заслугу, и мы им за это благодарны. Люди, которые там работали, делали все с полным осознанием своего дела. Они стремились удержать все артефакты и все имущество вместе. Они свято верили, когда война закончится, предметы вернутся к людям, которые владели или пользовались ими до начала войны. Подчеркивает директор Пражского еврейского музея Павла Никлова. Отношение оккупационных властей к этой деятельности до сих пор вызывает вопросы у историков, так как точные мотивы нацистов не зафиксированы. Об этом сохранились разные документы. Есть одно большое издание об истории еврейского музея под названием «Ковчег памяти», которое как раз занимается этой темой. Между сотрудниками Пражской еврейской общины и так называемым Центральным управлением, которому община подчинялась, существовала определенная коммуникация. Дошедшие до нас документы позволяют реконструировать некоторые исторические моменты. Из них следует, что нацисты мирились с подобной деятельностью и иногда приходили туда на экскурсию. Однако их конкретные намерения, насколько мне известно, точно не задокументированы. Говорит представитель еврейского музея. На плитах нового памятника высечены десятки имен, но некоторые из них организаторы мемориала выделяют особо. Среди них имя женщины, которая определила облик послевоенного музея. Назову одно имя. Оно довольно известно. Это Анна Вулавкова. Она выжила и затем в течение 15 послевоенных лет возглавляла еврейский музей. Именно она стояла за созданием в Пражской Пинкасовой синагоге мемориала жертвам Шоа, где высечены все порядка 80 тысяч имен чешских и моравских евреев, убитых во время Второй мировой войны. Также я могла бы вспомнить композитора Карла Райнера. Во время открытия памятника мы почтили его память, исполнив одно из его музыкальных произведений. В середине мая в Чехии было совершено необычное преступление. Из костела святого Лаврентия в Яблоне в Подъездчиде был похищен череп святой Здиславы. А вы знали, что мощи служили верующим чем-то вроде телефона для прямой связи с Господом? Далее расскажет Катерина Испурвит.
7: Кража случилась прямо перед вечерней мессой, когда в храме отключают сигнализацию. Священник готовился к службе в ризнице, услышал подозрительный шум и увидел убегающего человека. Как выяснилось, злоумышленник разбил защитное стекло мощевика, в котором реликвия хранилась более 120 лет. Эта детективная история оказалась яркой, но скоротечной. Вскоре полиция задержала подозреваемого. Стражи порядка признают, что им улыбнулась удача, ведь 35-летний мужчина пытался запутать следствие, изменил внешность и переоделся. На допросе открылись некоторые интересные подробности. Похититель залил череп в бетон и собирался утопить всю эту конструкцию в реке. Экспертиза показала, что в момент совершения преступления он был вполне вменяем. К счастью, реликвию удалось извлечь из бетона без значительных повреждений. Однако реставраторам еще предстоит серьезная работа с этим хрупким артефактом. Стоит отметить, что череп изначально не был целым. У него отсутствует нижняя челюсть и большая часть лицевой кости. Зачем вообще выставлять останки людей за стеклом в храмах? На этот и другие вопросы в студии «Виноградская, 12» на Чешском радио отвечает профессор католического теологического факультета Карлова университета Петр Кубин. Не один час полицейские допрашивали похитителя, пока не выяснили его мотивы. Якобы как верующий, он был не согласен с тем, чтобы череп выставлялся отдельно от тела, и хотел похоронить его, бросив в реку. Можно ли в этом разглядеть какой-то духовный, религиозный мотив? Происходило ли подобное когда-либо?
8: Jednak tradiční pohřby v řece odděleně, tak tím prostě ji nespojí s tím zbytkem těla, když už hodně bizarní.
9: Нет, это очень странно. Если бы он похоронил череп отдельно в реке, то бы не соединил его с остальным телом, так что уже в самом объяснении нет логики. Я в это не верю, это странно и вообще не имеет смысла.
8: Это просто вообще не давало смысл.
7: А вы удивились, когда услышали о похищении мощей?
8: Это человеку втип, властью. Я сын, с такой мужа стал, но просто так.
9: Сначала мне вообще показалось это шуткой. Я не думал, что подобное может произойти. Я не мог себе представить, что в Чехии в 21 веке кто-то украдет мощи. В другом веке, да, в другой стране, возможно, но только не в Чехии в 21 веке.
8: Але не в Чехах в 21 столетии.
7: А кем была святая Здислава?
9: Это очень интересный персонаж. Она жила в 13 веке, так что мы можем считать ее современницей святой Анишки Агнесы Чешской. Эта эпоха хорошо изучена, а вот сама Здислава, к сожалению, не так уж подробно. Свидетельства о ней появляются лишь спустя полвека после ее смерти, и они довольно лаконичны. Поэтому мы знаем лишь немногие факты. Она была женой Гавела из Лемберга, происходившего из рода Марквартичей. Вместе они основали монастырь в Яблоне и, возможно, в Турнове построили замок Лемберг и основали город Яблоне. Так что для северо-чешского края это очень значимая фигура.
7: Она была влиятельной уже в свою эпоху?
8: Určitě. Právě tím letím, a to je vlastně jaksi trvalé dědictví.
9: Конечно, именно благодаря оставленному ею наследию в виде монастырей. Позже о ней сложилась легенда, которую мы, как историки, не можем подтвердить, так как у нас нет письменных источников. Легенда гласит, что она помогала людям, их лечила и так далее. В ту эпоху жили похожие святые, прежде всего святая Елизавета Тюрингская, о которой мы знаем гораздо больше. Она так самоотверженно трудилась в госпитале, что даже там умерла. Святая Анишка основала госпиталь в Праге. Здислава как раз относится к этому типу духовного служения. А поскольку она основала доминиканский монастырь, монахи-доминиканцы всегда признавали ее своей и поддерживали почитание ее памяти. У каждого подобного святого есть не одна жизнь, то есть не только земная. Пожалуй, еще важнее жизнь вторая – посмертное почитание, которое длится веками. Поначалу почитание было скромным, но затем его поддерживал род Берков из Дубы. Особое значение в качестве чешской святой Здислава приобрела на рубеже 19-20 веков. В 1907 году она была причислена к лику блаженных, а в 1995 году канонизирована Папой Римским. То есть это произошло вскоре после бархатной революции в Чехословакии, и канонизировал ее Иоанн Павел II.
8: 1907 была благоречена, а главное 1995 канонизована папежем, три кратце по революции.

0: blahoslaveného Jana Sarkandra a blahoslavenou Zdislavu a zapisujeme je do seznamu svátých.
1: Dnes se ten revoluční etos, vlastně to znovu zařazení se...
2: Здислава несет в себе дух послереволюционной эпохи, возвращения Чехии в круг европейских стран. Ведь канонизация признается во всем мире, имея вселенское универсальное значение. Много ли у нас в Чехии происходит подобных событий? Даже когда мы выигрываем чемпионат мира по хоккею, это не имеет такого масштаба и резонанса, как канонизация.
1: Они лишь выиграют мистерство света в хоккее, так это власти нема такой допад.
3: Значит, причиной канонизации Здиславы, причисления ее к лику святых, стало то, что она помогала и исцеляла. Но в Далимиловой хронике сказано, Здислава вернула зрение 8 слепцам, вернула к жизни 5 мертвых. Ну, доказательств, как мы догадываемся, этому нет.
1: На том и заложила та ее уста, что жила как сбожная жена, что заложила...
2: На этом основано почитание ее памяти, что она жила как благочестивая женщина, основала монастырь, была одной из основательниц города. Кроме того, для канонизации также необходимы чудеса. Речь идет о посмертных чудесах, поскольку обязательным условием для канонизации в католической церкви являются добрые дела при жизни и чудеса после смерти. Это общее правило.
1: За живота, а зазраки по смерти плати обецни.
3: Как вообще череп святой Здиславы, а точнее верхняя его часть, попал в реликварий базилики на севере Чехии, который относится к Литомиршинской епархии?
1: Она была диски пожбена в костеле святого Вавринца.
2: Святая Здислава изначально была похоронена в костеле святого Лаврентия в Яблоне, то есть в монастырском храме, который она основала вместе с мужем. Это было законным правом основателей. Когда в 1907 году произошла ее беатификация, причисление к лику блаженных, тело Здиславы эксгумировали. Это стандартная практика, часть культа. А череп отделили и выставили отдельно в мощевике.
1: Лепка была отделена, выставлена в реликвиаре.
3: Из каких соображений? Зачем вообще церковь это делает?
1: Это добрая утаска. Это грозно старый и долгий прибег, который начинает уже...
2: Хороший вопрос. Это очень древняя и долгая история, так что мне придется начать издалека. В 386 году святой Амвросий впервые сделал следующую вещь. Он извлек мощи святых из могилы и поместил их в алтарь. Тем самым он хотел соединить культ святых с культом мессы, Евхаристии. Он хотел показать, что святые играют в христианстве центральную роль. С тех пор мощи и принято помещать в алтарь. С этим связано особое почитание. Люди приходили к мощам и старались по возможности прикоснуться к ним или хотя бы взглянуть. Ведь существовало убеждение, что у святых двойное бытие. И главное бытие на небесах у Господа. А второе, что их кости все еще живы. Это означает, когда вы приходите поклониться мощам, это все равно, что пользоваться смартфоном. У вас появляется прямой номер Бога. Вы приходите с конкретной проблемой. Например, говорите, что завтра идете на колоноскопию, и вам нужно это пережить. Вы молитесь конкретному святому. И это как будто вы звоните Господу. Ну, конечно, я утрирую.
1: Помолите к конкретному святому, как бы вы телефоновали тому господинову. Теперь это легче.
3: Но вера ведь всегда оказывает сильный психосоматический эффект.
1: Самозрение, вы себе позвали как историка. Я мусим к тому жить.
2: Огромный психосоматический эффект. Но как историк я должен добавить, что это связано еще и с развитием теологии. Христа в средневековье постепенно переставали воспринимать как человека. По официальному учению он и человек, и Бог, но его... начали воспринимать исключительно как Бога, то есть как кого-то недосягаемо высокого. Людям же был необходим посредник, и если упростить, эту роль как раз и выполняли реликвии.
1: Але мы, люди, мы потребовали некоего посредника, это са те реликвии.
2: И на этом мы завершаем наш сегодняшний подкаст русской службы Radio Prague International. Отзывы присылайте по адресу улица Виноградская, 12, индекс 12099, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Не забывайте о нашем Фейсбуке и Телеграм-канале. Спасибо за внимание. С вами прощается Антон Каймаков.

0: В эфире русская служба радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
1: В студии вас приветствует Антон Каймаков. Сегодня в нашем подкасте. Студенты в Оломоуце переводят чешские законы. Цель – ускорить вступление Украины в ЕС. За тюремной стеной. Почему чешское правосудие должно отказаться от массовой изоляции и повернуться к человеку? В Праге открыт памятник сотрудникам еврейского музея, спасавшим наследие страны в годы нацистской оккупации. И детектив с черепом святой Здиславы. Зачем в храмах выставляют мощи? Об этом в подкасте русской службы Radio Prague International, международного вещания чешского радио. Украинские студенты-слависты из университета имени Палацкого в городе Оломоуц включились в масштабную работу. Они переводят чешские нормативно-правовые акты на родной язык, чтобы передать их юристам в Украину. Главная задача – ускорить интеграцию страны в Евросоюз, переговоры с которым стартовали уже 2 года назад. Для Софии и Максима этот семестр перевернул привычный ритм учебы.
2: Мы переводили чешское законодательство об обращении с животными на украинский язык, чтобы затем помочь изменить украинские законы для более успешного вступления в Европейский Союз.
1: Объясняет София. Студенты освоили колоссальный объем навыков. Много новых специальных терминов или, например, правильный инструментарий перевода больших объемов информации, грамотная работа с подобного рода крупными текстами. Делится Максим. Специфика юридического языка будущих филологов не испугала. Мне это кажется очень интересным, потому что я увидела различия между украинским и чешским законами. В рамках интеграции я бы ввела это и в чешских школах для украинских студентов, чтобы и украинцы здесь, в Европе и в Украине, видели эти различия и меняли свое отношение к природе и к животным. Говорит София. Руководитель проекта Радана Мерцева обеспечивала педагогический и языковой контроль. В интервью чешскому радио она описала сложности задания. Это, конечно, тяжело, потому что в первую очередь мы главным образом филологи. Мы не имеем какой-то специальности ни в экономике, ни в бизнесе, ни в праве, но мы можем осмелиться взяться за это, так как у нас есть обширный и специфический профессиональный инструментарий. Одним из таких инструментов стал искусственный интеллект. Мы не стали исключать его из реализации этого проекта, но установили четкие правила работы с ним. Так, чтобы он нам помогал, но при этом сохранялся человеческий фактор. Текст, прошедший экспертный контроль, уже можно передавать для дальнейшей работы, но правильную терминологию еще должен скорректировать украинский юрист.
3: Украинский правник, 100%.
1: Подчеркивает Радана Мерцева. Проект вырос из соглашения между университетом имени Палацкого и Международным институтом сотрудничества в области развития и трансформации. Это негосударственная организация, которая была создана после того, как мы в кругу нескольких друзей из 3 разных стран сказали себе, что должны что-то сделать для помощи Украине, не только гуманитарной, но и какой-то другой направленности.
4: Але і трошку іншу цесту.
1: Рассказывает координатор проекта Радослав Рада. Активисты из Украины, Чехии и Польши объединились, чтобы через переводы чешского и польского законодательства помочь Киеву войти в европейские структуры и поддержать уже запущенные реформы. Эта работа не разовая. Студенты-слависты университета имени Палацкого продолжат переводы и в следующих семестрах. Проект приносит им не только опыт, но и реальные бонусы – зачет, академические кредиты и официальный сертификат о переводческом практике. Чехия уверенно держится в лидерах Европы по числу заключенных на душу населения, а содержание одного осужденного обходится бюджету почти в 750 тысяч крон в год. Но решают ли тюремные стены проблему преступности или лишь плодят деструктивную субкультуру? Директор пробационной медицинской службы Габриэла Словакова убеждена, массовая изоляция не работает. В интервью она рассказывает, почему замена реальных сроков альтернативными санкциями спасает бюджет, как восстановительное правосудие лечит травму жертв и почему надзор на свободе для многих преступников оказывается куда более суровым испытанием, чем жизнь за решеткой.
2: Тема дня.
1: Габриэла Словакова отвечала на вопросы чешского радио. В настоящее время в чешских тюрьмах находится около 20 тысяч осужденных. Насколько это типичная ситуация?
5: Трошку усилиме о медали и бедну в почту везню в Европе, потому что мы моментально...
1: Я бы сказала, что Чехия борется за медали по количеству заключенных в Европе, занимая 3-4 место по числу осужденных на 100 тысяч населения. Сейчас наказание отбывает чуть более 19 тысяч человек. С учетом клиентов пробационной и медиационной службы, под уголовными санкциями находится слишком много людей. Это указывает на репрессивный характер нашего законодательства. В отличие от других стран, у нас за решетку часто отправляют не закоренелых преступников, а людей с зависимостями и долгами. Их никто не научил жить в обществе, поэтому решать проблему внутри тюремных стен неэффективно. Намного правильнее возвращать человека к нормальной жизни на свободе через альтернативные санкции и социальную помощь. Но, конечно, надо упомянуть, что в обществе довольно популярно мнение, что наказание должно быть максимально жестким. В упрощенном понимании обывателя карательные меры – это всегда исключительно лишь лишение свободы. Но если посмотреть на это с экономической точки зрения, такой подход означает еще и колоссальную нагрузку на госбюджет. Раз существуют гораздо более подходящие виды наказания, а главное – путь к исправлению, то экономический аспект тоже должен служить аргументом для тех, кто больший акцент делает на пробационных и медиационных службах.
5: Zhruba 3/4 milionu ročně stojí pobyt jednoho člověka ve vězení. Já rozhodně souhlasím.
1: Содержание одного заключенного обходится бюджету примерно в 750 тысяч крон в год, это 30 тысяч евро. Опасные преступники должны быть изолированы, однако тюрьма не помогает тем, кто получил 1-2 года, это самая распространенная категория, за имущественные преступления, что также часто отягчено приемом наркотиков или алкоголя. Такие люди быстро возвращаются обратно. Изоляция не работает, ведь на выходе человеку банально негде жить и нечего есть. Эффективнее лечить зависимость, помогать с долгами и повышать финансовую грамотность, сохраняя человека для экономики. Разорвать этот замкнутый круг и передачу плохих привычек детям проще в его естественной среде, где есть здоровые социальные связи. В тюрьме же человек теряет все и попадает в деструктивную субкультуру. Наивно ожидать, что после этого он сразу исправится.
5: Вылетит, как мотыль, так это довольно лихая представа.
1: Учитывая ваш собственный опыт руководства исправительными учреждениями, как лишение свободы воспринимают сами заключенные, видят ли они в этом пространство для исправления или только наказание? Помощь со стороны пробационной и медицинской службы в ряде случаев, возможно, может быть гораздо более уместной и эффективной. В тюрьмах реализуется много отличных программ, помогающих перевоспитанию преступников, но из-за переполненности индивидуальный подход невозможен. Наказание должно быть адресным, ведь у каждого преступника своя история. Массовый подход в колонии на 1000 человек не работает. В пробации все иначе. Человек живет на свободе, а мы помогаем ему найти жилье, работу и точку опоры. При этом мы жестко контролируем его, следим за выплатой долгов и тестируем на наркотики. Это вовсе не пионерский лагерь. Некоторые осужденные даже признаются, что пробация даже тяжелее тюрьмы, где можно просто плыть по течению, без всяких обязательств. Только происходит это все в деструктивной среде.
2: Неопасному человеку вовсе не обязательно находиться в заключении. Он должен работать, платить налоги и заботиться о детях. Служба пробации ему помогает удержать правильное направление развития жизни и одновременно работает также с жертвами преступления, помогая осужденным осознать последствия совершенного и принять ответственность. Мы также занимаемся детьми и подростками. Сфера нашей деятельности огромна. Думаю, мы занимаем важное место в обществе, и о нас оно должно знать о нас как можно больше людей.
5: Мама, как великое место в сообществе, и мало бы о нас больше знать.
2: Насколько большой проблемой в Чехии является стигматизация осужденных людей, отношение к ним окружающих? Не здесь ли кроется очередной вызов? Есть ощущение, что часто мы всех гребем под одну гребенку. Да, это так. Всех гребем под одну гребенку. Безусловно, есть определенная группа людей, лица с психиатрическими диагнозами, психопаты, насильники, которые обязаны находиться за решеткой. Но есть и весьма большая часть осужденных, от которых не исходит такой опасности. И я считаю, что работа с ними на свободе, при всем уважении ко всему тому, что действительно делает пенитрационная служба, способна сильнее стимулировать человека к самостоятельности. Ведь в тюрьме вы не можете пойти домой, не можете оплатить аренду жилья, не можете пообщаться со своими детьми. Возвращение домой после тюрьмы часто также ломает человеку жизнь. Клеймо бывшего заключенного бьет по нему сокрушительно, как в семье, так и в окружении. Главная проблема здесь – отсутствие денег. Без них освободившийся человек не может снять жилье. С работы чуть проще. Из-за дефицита кадров на рынке труда бывших заключенных стали чаще брать на низкооплачиваемые рабочие профессии, хотя многие работодатели все еще требуют справку о судимости. Вторая беда – это среда. Оказавшись в дешевом общежитии среди алкоголя и наркотиков, человек не может внезапно измениться. Наивно требовать стопроцентной порядочности от того, кого в детстве избивали и даже не научили пользоваться столовым прибором. Так не бывает просто. Вместо изоляции в тюрьме, где негативная субкультура быстро сводит на нет редкие сеансы терапии, неопасных людей правильнее обучать базовым социальным и семейным навыкам в безопасной для них среде, например, в реабилитационных центрах. Нужен индивидуальный подход. В конечном счете, жертва преступления чувствует себя в безопасности не тогда, когда виновника анонимно запирают на другом конце страны, а когда видит, что этот человек вернулся к нормальной жизни и полноценно функционирует в обществе.
5: Публика, это обед се цити безпечно, лишь видит, что человек функует.
2: На старом еврейском кладбище в Праге открылся мемориал, посвященный бывшим сотрудникам еврейского музея. В годы Второй мировой войны эти люди, рискуя всем, защищали еврейское культурное наследие. Памятник представляет собой три бронзовые плиты, на которых высечено более 160 имен. Среди них фотограф Виктор Шик, документировавший жизнь еврейской общины в период Холокоста. Там же увековечено имя подростка Индриха Просница, который организовывал сбор продуктов для узников крепости Терезин, где в годы оккупации нацисты создали еврейское гетто, пока его самого не депортировали туда же, а позже убили в Освенциме. В общей сложности исследователям удалось установить личности и почтить память 161 человека, связанных в годы войны с еврейским музеем. На вопрос о том, почему их оказалось так много, директор еврейского музея в Праге Павла Никлова отвечает, что за этим стоит трагическая цепочка событий и долгий труд историков.
6: Так я бы хотела сказать, что это коллеги, або респективно, главное,
2: один. Прежде всего, я хотела бы отметить, что это заслуга коллег, а точнее, главным образом, одного сотрудника музея Мартина Ялинека. Он занимался этим исследованием примерно год и продолжит свою работу также в будущем. Столь большое количество имен на мемориальных досках памятника связано с тем, что первые сотрудники, работавшие в музее в начале войны, впоследствии поголовно получили повестки на отправку в Терезин, а затем в лагеря смерти. Поэтому на их места приходили все новые и новые люди.
6: До выхлазовацих таборов, так же там приходили дальше и дальше люди.
2: Кажется парадоксальным, что в условиях оккупации еврейскому музею удалось собрать, зарегистрировать и спрятать огромное количество редких артефактов со всей территории протектората Богемии и Моравии, образованного нацистами после оккупации чехословацкой территории. Сегодня, благодаря этой работе, музей обладает одной из крупнейших в мире коллекций иудаики, в частности, разных связанных с евреями письменных источников. Наши бывшие коллеги имеют в этом огромную заслугу, и мы им за это благодарны. Люди, которые там работали, делали все с полным осознанием своего дела. Они стремились удержать все артефакты и все имущество вместе. Они свято верили, когда война закончится, предметы вернутся к людям, которые владели или пользовались ими до начала войны. Подчеркивает директор Пражского еврейского музея Павла Никлова. Отношение оккупационных властей к этой деятельности до сих пор вызывает вопросы у историков, так как точные мотивы нацистов не зафиксированы. Об этом сохранились разные документы. Есть одно большое издание об истории еврейского музея под названием «Ковчег памяти», которое как раз занимается этой темой. Между сотрудниками Пражской еврейской общины и так называемым Центральным управлением, которому община подчинялась, существовала определенная коммуникация. Дошедшие до нас документы позволяют реконструировать некоторые исторические моменты. Из них следует, что нацисты мирились с подобной деятельностью и иногда приходили туда на экскурсию. Однако их конкретные намерения, насколько мне известно, точно не задокументированы. Говорит представитель еврейского музея. На плитах нового памятника высечены десятки имен, но некоторые из них организаторы мемориала выделяют особо. Среди них имя женщины, которая определила облик послевоенного музея. Назову одно имя. Оно довольно известно. Это Анна Вулавкова. Она выжила и затем в течение 15 послевоенных лет возглавляла еврейский музей. Именно она стояла за созданием в Пражской Пинкасовой синагоге мемориала жертвам Шоа, где высечены все порядка 80 тысяч имен чешских и моравских евреев, убитых во время Второй мировой войны. Также я могла бы вспомнить композитора Карла Райнера. Во время открытия памятника мы почтили его память, исполнив одно из его музыкальных произведений. В середине мая в Чехии было совершено необычное преступление. Из костела святого Лаврентия в Яблоне в Подъездчиде был похищен череп святой Здеславы. А вы знали, что мощи служили верующим чем-то вроде телефона для прямой связи с Господом? Далее расскажет Катерина Испурвит.
7: Кража случилась прямо перед вечерней мессой, когда в храме отключают сигнализацию. Священник готовился к службе в ризнице, услышал подозрительный шум и увидел убегающего человека. Как выяснилось, злоумышленник разбил защитное стекло мощевика, в котором реликвия хранилась более 120 лет. Эта детективная история оказалась яркой, но скоротечной. Вскоре полиция задержала подозреваемого. Стражи порядка признают, что им улыбнулась удача, ведь 35-летний мужчина пытался запутать следствие, изменил внешность и переоделся. На допросе открылись некоторые интересные подробности. Похититель залил череп в бетон и собирался утопить всю эту конструкцию в реке. Экспертиза показала, что в момент совершения преступления он был вполне вменяем. К счастью, реликвию удалось извлечь из бетона без значительных повреждений. Однако реставраторам еще предстоит серьезная работа с этим хрупким артефактом. Стоит отметить, что череп изначально не был целым. У него отсутствует нижняя челюсть и большая часть лицевой кости. Зачем вообще выставлять останки людей за стеклом в храмах? На этот и другие вопросы в студии «Виноградская, 12» на Чешском радио отвечает профессор католического теологического факультета Карлова университета Петер Кубин. Не один час полицейские допрашивали похитителя, пока не выяснили его мотивы. Якобы как верующий, он был не согласен с тем, чтобы череп выставлялся отдельно от тела, и хотел похоронить его, бросив в реку. Можно ли в этом разглядеть какой-то духовный, религиозный мотив? Происходило ли подобное когда-либо?
8: Jedna, která když ji pohřbí v řece odděleně, tak tím prostě ji nespojí s tím zbytkem těla, když už hodně bizarní.
2: Нет, это очень странно. Если бы он похоронил череп отдельно в реке, то бы не соединил его с остальным телом, так что уже в самом объяснении нет логики. Я в это не верю, это странно и вообще не имеет смысла.
8: Это просто вовсе не дава смысл.
7: А вы удивились, когда услышали о похищении мощей?
8: Это пришло как втип, власти. Если не с такой может стать, но прессне так.
2: Сначала мне вообще показалось это шуткой. Я не думал, что подобное может произойти. Я не мог себе представить, что в Чехии в 21 веке кто-то украдет мощи. В другом веке, да, в другой стране, возможно, но только не в Чехии в 21 веке.
8: Але не в Чехах в 21 столетии.
7: А кем была святая Здислава?
2: Это очень интересный персонаж. Она жила в 13 веке, так что мы можем считать ее современницей святой Анишки Агнесы Чешской. Эта эпоха хорошо изучена, а вот сама Здислава, к сожалению, не так уж подробно. Свидетельства о ней появляются лишь спустя полвека после ее смерти, и они довольно лаконичны. Поэтому мы знаем лишь немногие факты. Она была женой Гавела из Лемберга, происходившего из рода Маркватичей. Вместе они основали монастырь в Яблоне и, возможно, в Турнове построили замок Лемберг и основали город Яблоне. Так что для северо-чешского края это очень значимая фигура.
7: Она была влиятельной уже в свою эпоху?
8: Určitě. Právě tímhletím, a to je vlastně jaksi trvalé dědictví.
2: Конечно, именно благодаря оставленному ею наследию в виде монастырей. Позже о ней сложилась легенда, которую мы, как историки, не можем подтвердить, так как у нас нет письменных источников. Легенда гласит, что она помогала людям, их лечила и так далее. В ту эпоху жили похожие святые, прежде всего святая Елизавета Тюрингская, о которой мы знаем гораздо больше. Она так самоотверженно трудилась в госпитале, что даже там умерла. Святая Анишка основала госпиталь в Праге. Здислава как раз относится к этому типу духовного служения. А поскольку она основала доминиканский монастырь, монахи-доминиканцы всегда признавали ее своей и поддерживали почитание ее памяти. У каждого подобного святого есть не одна жизнь, то есть не только земная. Пожалуй, еще важнее жизнь вторая. Посмертное почитание, которое длится веками. Поначалу почитание было скромным, но затем его поддерживал род Берков из Дубы. Особое значение в качестве чешской святой Здислава приобрела на рубеже 19-20 веков. В 1907 году она была причислена к лику блаженных, а в 1995 году канонизирована Папой Римским. То есть это произошло вскоре после бархатной революции в Чехословакии и канонизировал ее Иоанн Павел II.
8: 1907 была благоречена, а главное 1995 канонизирована папежем трикратце по революции.

0: blahoslaveného Jana Sarkandra a blahoslavenou Zdislavu a zapisujeme je do seznamu svátých.
1: Dnes se ten porevoluční etos, vlastně to znovu zařazení se Česká...
2: Здислава несет в себе дух послереволюционной эпохи, возвращения Чехии в круг европейских стран. Ведь канонизация признается во всем мире, имея вселенское универсальное значение. Много ли у нас в Чехии происходит подобных событий? Даже когда мы выигрываем чемпионат мира по хоккею, это не имеет такого масштаба и резонанса, как канонизация.
1: Když vyhraje mistrovství světa v hokeji, tak to vlastně nemá takový dopad.
3: Значит, причиной канонизации Здиславы, причисления ее к лику святых, стало то, что она помогала и исцеляла. Но в Далимиловой хронике сказано, Здислава вернула зрение 8 слепцам, вернула к жизни 5 мертвых. Ну, доказательств, как мы догадываемся, этому нет.
1: На том и заложила та ее уста, что жила как збожная жена, что заложила...
2: На этом основано почитание ее памяти, что она жила как благочестивая женщина, основала монастырь, была одной из основательниц города. Кроме того, для канонизации также необходимы чудеса. Речь идет о посмертных чудесах, поскольку обязательным условием для канонизации в католической церкви являются добрые дела при жизни и чудеса после смерти. Это общее правило.
1: За живота, а зазраки по смерти платят обычно.
3: Как вообще череп святой Здиславы, а точнее верхняя его часть, попал в реликварий базилики на севере Чехии, которая относится к Литомерской епархии?
1: Она была диски погребена в костеле святого Вавринца.
2: Святая Здислава изначально была похоронена в костеле святого Лаврентия в Яблоне, то есть в монастырском храме, который она основала вместе с мужем. Это было законным правом основателей. Когда в 1907 году произошла ее беатификация, причисление к лику блаженных, тело Здиславы эксгумировали. Это стандартная практика, часть культа. А череп отделили и выставили отдельно в мощевике.
1: Лепка была отделена, выставлена в реликвиаре.
3: Из каких соображений? Зачем вообще церковь это делает?
1: Это хорошая вопрос. Je to hrozně starý a dlouhý příběh, který začíná už...
2: Хороший вопрос. Это очень древняя и долгая история, так что мне придется начать издалека. В 386 году святой Амбросий впервые сделал следующую вещь. Он извлек мощи святых из могилы и поместил их в алтарь. Тем самым он хотел соединить культ святых с культом мессы, Евхаристии. Он хотел показать, что святые играют в христианстве центральную роль. С тех пор мощи и принято помещать в алтарь. С этим связано особое почитание. Люди приходили к мощам и старались по возможности прикоснуться к ним или хотя бы взглянуть. Ведь существовало убеждение, что у святых двойное бытие. И главное бытие на небесах у Господа. А второе, что их кости все еще живы. Это означает, когда вы приходите поклониться мощам, это все равно, что пользоваться смартфоном. У вас появляется прямой номер Бога. Вы приходите с конкретной проблемой. Например, говорите, что завтра идете на колоноскопию, и вам нужно это пережить. Вы молитесь конкретному святому. И это как будто вы звоните Господу. Ну, конечно, я утрирую.
1: Помолитесь к конкретному святому, как если бы вы телефоновали тому Господинову. Теперь это легче.
3: Но вера ведь всегда оказывает сильный психосоматический эффект.
1: Самозреме, вы себе позвали как историка. Я мусим к тому сказать...
2: Огромный психосоматический эффект. Но как историк я должен добавить, что это связано еще и с развитием теологии. Христа в Средневековье постепенно переставали воспринимать как человека. По официальному учению он и человек, и Бог, но его... начали воспринимать исключительно как Бога, то есть как кого-то недосягаемо высокого. Людям же был необходим посредник, и если упростить, эту роль как раз и выполняли реликвии.
1: Але мы, люди, мы потребовали некоего посредника, это са те реликвии.
2: И на этом мы завершаем наш сегодняшний подкаст русской службы Radio Prague International. Отзывы присылайте по адресу: улица Виноградская, 12, индекс 120.99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Не забывайте о нашем Фейсбуке и Телеграм-канале. Спасибо за внимание. С вами прощается Антон Каймаков.

0: В эфире русская служба радио Прага, международное вещание чешского радио Radio Prague International.
1: В студии вас приветствует Антон Каймаков. Сегодня в нашем подкасте студенты в Оломоуце переводят чешские законы. Цель – ускорить вступление Украины в ЕС. За тюремной стеной. Почему чешское правосудие должно отказаться от массовой изоляции и повернуться к человеку? В Праге открыт памятник сотрудникам еврейского музея, спасавшим наследие страны в годы нацистской оккупации. И детектив с черепом святой Здиславы. Зачем в храмах выставляют мощи? Об этом в подкасте русской службы Radio Prague International, международного вещания чешского радио. Украинские студенты-слависты из университета имени Палацкого в городе Оломоуц включились в масштабную работу. Они переводят чешские нормативно-правовые акты на родной язык, чтобы передать их юристам в Украину. Главная задача – ускорить интеграцию страны в Евросоюз, переговоры с которым стартовали уже 2 года назад. Для Софии и Максима этот семестр перевернул привычный ритм учебы.
2: Также мы перекладывали чешскую легислативу огляднє ховання.
1: Мы переводили чешское законодательство об обращении с животными на украинский язык, чтобы затем помочь изменить украинские законы для более успешного вступления в Европейский Союз.
2: Законы про легший вступ до Европейской Унии.
1: Объясняет София. Студенты освоили колоссальный объем навыков. Много новых специальных терминов или, например, правильный инструментарий перевода больших объемов информации, грамотная работа с подобного рода крупными текстами.
3: Как треба справедливо работать с так великими текстами.
1: Делится Максим. Специфика юридического языка будущих филологов не испугала. Мне это кажется очень интересным, потому что я увидела различия между украинским и чешским законами. В рамках интеграции я бы ввела это и в чешских школах для украинских студентов, чтобы и украинцы здесь, в Европе и в Украине, видели эти различия и меняли свое отношение к природе и к животным.
2: Изменили свое отношение к природе и к зверям.
1: Говорит София. Руководитель проекта Радана Мерцева обеспечивала педагогический и языковой контроль. В интервью чешскому радио она описала сложности задания. Это, конечно, тяжело, потому что в первую очередь мы главным образом филологи. Мы не имеем какой-то специальности ни в экономике, ни в бизнесе, ни в праве, но мы можем осмелиться взяться за это, так как у нас есть обширный и специфический профессиональный инструментарий. Одним из таких инструментов стал искусственный интеллект.
4: Студенти се зároveň учили vlastně pracovat s umělou inteligencí, kterou jsme
1: Мы не стали исключать его из реализации этого проекта, но установили четкие правила работы с ним. Так, чтобы он нам помогал, но при этом сохранялся человеческий фактор. Текст, прошедший экспертный контроль, уже можно передавать для дальнейшей работы, но правильную терминологию еще должен скорректировать украинский юрист.
4: Управить украинский правник 100%.
1: Подчеркивает Радана Мерцева. Проект вырос из соглашения между университетом имени Палацкого и Международным институтом сотрудничества в области развития и трансформации. Это негосударственная организация, которая была создана после того, как мы в кругу нескольких друзей из 3 разных стран сказали себе, что должны что-то сделать для помощи Украине, не только гуманитарной, но и какой-то другой направленности.
5: Але і трошку іншу цесту.
1: Рассказывает координатор проекта Радослав Рада. Активисты из Украины, Чехии и Польши объединились, чтобы через переводы чешского и польского законодательства помочь Киеву войти в европейские структуры и поддержать уже запущенные реформы. Эта работа не разовая. Студенты-слависты университета имени Палацкого продолжат переводы и в следующих семестрах. Проект приносит им не только опыт, но и реальные бонусы – зачет, академические кредиты и официальный сертификат о переводческом. Практике. Чехия уверенно держится в лидерах Европы по числу заключенных на душу населения, а содержание одного осужденного обходится бюджету почти в 750 тысяч крон в год. Но решают ли тюремные стены проблему преступности или лишь плодят деструктивную субкультуру? Директор пробационной и медиционной службы Габриэла Словакова убеждена, массовая изоляция не работает. В интервью она рассказывает, почему замена реальных сроков альтернативными санкциями спасает бюджет, как восстановительное правосудие лечит травму жертв и почему надзор на свободе для многих преступников оказывается куда более суровым испытанием, чем жизнь за решеткой. Тема дня. Габриэла Словакова отвечала на вопросы чешского радио. В настоящее время в чешских тюрьмах находится около 20 тысяч осужденных. Насколько это типичная ситуация?
6: Трошку усилиме о медали и бедну в почту везню в Европе, потому что мы моментально...
1: Я бы сказала, что Чехия борется за медали по количеству заключенных в Европе, занимая 3-4 место по числу осужденных на 100 тысяч населения. Сейчас наказание отбывает чуть более 19 тысяч человек. С учетом клиентов пробационной и медиационной службы, под уголовными санкциями находится слишком много людей. Это указывает на репрессивный характер нашего законодательства. В отличие от других стран, у нас за решетку часто отправляют не закоренелых преступников, а людей с зависимостями и долгами. Их никто не научил жить в обществе, поэтому решать проблему внутри тюремных стен неэффективно. Намного правильнее возвращать человека к нормальной жизни на свободе через альтернативные санкции и социальную помощь. Но, конечно, надо упомянуть, что в обществе довольно популярно мнение, что наказание должно быть максимально жестким. В упрощенном понимании обывателя карательные меры – это всегда исключительно лишь лишение свободы. Но если посмотреть на это с экономической точки зрения, такой подход означает еще и колоссальную нагрузку на госбюджет. Раз существуют гораздо более подходящие виды наказания, а главное – путь к исправлению, то экономический аспект тоже должен служить аргументом для тех, кто больший акцент делает на пробационных и медиационных службах.
6: Zhruba 3/4 milionu ročně stojí pobyt jednoho člověka ve vězení. Já rozhodně souhlasím.
1: Содержание одного заключенного обходится бюджету примерно в 750 тысяч крон в год, это 30 тысяч евро. Опасные преступники должны быть изолированы. Однако тюрьма не помогает тем, кто получил 1-2 года, это самая распространенная категория, за имущественные преступления, что также часто отягчено приемом наркотиков или алкоголя. Такие люди быстро возвращаются обратно. Изоляция не работает, ведь на выходе человеку банально негде жить и нечего есть. Эффективнее лечить зависимость, помогать с долгами и повышать финансовую грамотность, сохраняя человека для экономики. Разорвать этот замкнутый круг и передачу плохих привычек детям проще в его естественной среде, где есть здоровые социальные связи. В тюрьме же человек теряет все и попадает в деструктивную субкультуру. Наивно ожидать, что после этого он сразу исправится.
6: Вылетит, как мотыль, так то явно, как лихая представа.
1: Учитывая ваш собственный опыт, руководство исправительными учреждениями, как лишение свободы воспринимают сами заключенные, видят ли они в этом пространство для исправления или только наказание? Помощь со стороны пробационной и медиционной службы в ряде случаев, возможно, может быть гораздо более уместной и эффективной. В тюрьмах реализуется много отличных программ, помогающих перевоспитанию преступников, но из-за переполненности индивидуальный подход невозможен. Наказание должно быть адресным, ведь у каждого преступника своя история. Массовый подход в колонии на 1000 человек не работает. В пробации все иначе. Человек живет на свободе, а мы помогаем ему найти жилье, работу и точку опоры. При этом мы жестко контролируем его, следим за выплатой долгов и тестируем на наркотики. Это вовсе не пионерский лагерь. Некоторые осужденные даже признаются, что пробация даже тяжелее тюрьмы, где можно просто плыть по течению, без всяких обязательств. Только происходит это все в деструктивной среде. Неопасному человеку вовсе не обязательно находиться в заключении. Он должен работать, платить налоги и заботиться о детях. Служба пробации ему помогает удержать правильное направление развития жизни и одновременно работает также с жертвами преступления, помогая осужденным осознать последствия совершенного и принять ответственность. Мы также занимаемся детьми и подростками. Сфера нашей деятельности огромна. Думаю, мы занимаем важное место в обществе, и о нас оно должно знать о нас как можно больше людей.
6: Мама, как великое место в сообществе, и мало бы о нас больше знать.
1: Насколько большой проблемой в Чехии является стигматизация осужденных людей, отношение к ним окружающих? Не здесь ли кроется очередной вызов? Есть ощущение, что часто мы всех гребем под одну гребенку.
6: Házиме до одного петля всехны, потому что, самозрежно, скупина людей.
1: Да, это так. Всех гребем под одну гребенку. Безусловно, есть определенная группа людей, лица с психиатрическими диагнозами, психопаты, насильники, которые обязаны находиться за решеткой. Но есть и весьма большая часть осужденных, от которых не исходит такой опасности. И я считаю, что работа с ними на свободе, при всем уважении ко всему тому, что действительно делает пенитрационная служба, способна сильнее стимулировать человека к самостоятельности. Ведь в тюрьме вы не можете пойти домой, не можете оплатить аренду жилья, не можете пообщаться со своими детьми.
6: Не можете идти домой, не можете заплатить наем.
1: Возвращение домой после тюрьмы часто также ломает человеку жизнь. Клеймо бывшего заключенного бьет по нему сокрушительно, как в семье, так и в окружении. Главная проблема здесь – отсутствие денег. Без них освободившийся человек не может снять жилье. С работы чуть проще. Из-за дефицита кадров на рынке труда бывших заключенных стали чаще брать на низкооплачиваемые рабочие профессии, хотя многие работодатели все еще требуют справку о судимости. Вторая беда – это среда. Оказавшись в дешевом общежитии среди алкоголя и наркотиков, человек не может внезапно измениться. Наивно требовать стопроцентной порядочности от того, кого в детстве избивали и даже не научили пользоваться столовым прибором. Так не бывает просто. Вместо изоляции в тюрьме, где негативная субкультура быстро сводит на нет редкие сеансы терапии, неопасных людей правильнее обучать базовым социальным и семейным навыкам в безопасной для них среде, например, в реабилитационных центрах. Нужен индивидуальный подход. В конечном счете, жертва преступления чувствует себя в безопасности не тогда, когда виновника анонимно запирают на другом конце страны, а когда видит, что этот человек вернулся к нормальной жизни и полноценно функционирует в обществе.
6: Публика, это обеца, цити безопасно, лишь видит, что этот человек функционирует.
1: На старом еврейском кладбище в Праге открылся мемориал, посвященный бывшим сотрудникам еврейского музея. В годы Второй мировой войны эти люди, рискуя всем, защищали еврейское культурное наследие. Памятник представляет собой три бронзовые плиты, на которых высечено более 160 имен. Среди них фотограф Виктор Шик, документировавший жизнь еврейской общины в период Холокоста. Там же увековечено имя подростка Индриха Просница, который организовывал сбор продуктов для узников крепости Терезин, где в годы оккупации нацисты создали еврейское гетто, пока его самого не депортировали туда же, а позже убили в Освенциме. В общей сложности исследователям удалось установить личности и почтить память 161 человека, связанных в годы войны с еврейским музеем. На вопрос о том, почему их оказалось так много, директор еврейского музея в Праге Павла Никлова отвечает, что за этим стоит трагическая цепочка событий и долгий труд историков.
7: Так я бы хотела сказать, что это коллеги, або респективно, главное,
1: один. Прежде всего, я хотела бы отметить, что это заслуга коллег, а точнее, главным образом, одного сотрудника музея Мартина Ялиника. Он занимался этим исследованием примерно год и продолжит свою работу также в будущем. Столь большое количество имен на мемориальных досках памятника связано с тем, что первые сотрудники, работавшие в музее в начале войны, впоследствии поголовно получили повестки на отправку в Терезин, а затем в лагеря смерти. Поэтому на их места приходили все новые и новые люди.
7: До выхлазовацих таборов, так же там приходили дальше и дальше люди.
1: Кажется парадоксальным, что в условиях оккупации еврейскому музею удалось собрать, зарегистрировать и спрятать огромное количество редких артефактов со всей территории протектората Богемии и Моравии, образованного нацистами после оккупации чехословацкой территории. Сегодня, благодаря этой работе, музей обладает одной из крупнейших в мире коллекций иудаики, в частности, разных связанных с евреями письменных источников.
7: Vlastně ti lidé, kteří tam pracovali, tak...
1: Наши бывшие коллеги имеют в этом огромную заслугу, и мы им за это благодарны. Люди, которые там работали, делали все с полным осознанием своего дела. Они стремились удержать все артефакты и все имущество вместе. Они свято верили, когда война закончится, предметы вернутся к людям, которые владели или пользовались ими до начала войны. Подчеркивает директор Пражского еврейского музея Павла Никлова. Отношение оккупационных властей к этой деятельности до сих пор вызывает вопросы у историков, так как точные мотивы нацистов не зафиксированы. Об этом сохранились разные документы. Есть одно большое издание об истории еврейского музея под названием «Ковчег памяти», которое как раз занимается этой темой. Между сотрудниками Пражской еврейской общины и так называемым Центральным управлением, которому община подчинялась, существовала определенная коммуникация. Дошедшие до нас документы позволяют реконструировать некоторые исторические моменты. Из них следует, что нацисты мирились с подобной деятельностью и иногда приходили туда на экскурсию. Однако их конкретные намерения, насколько мне известно, точно не задокументированы. Говорит представитель еврейского музея. На плитах нового памятника высечены десятки имен, но некоторые из них организаторы мемориала выделяют особо. Среди них имя женщины, которая определила облик послевоенного музея. Назову одно имя. Оно довольно известно. Это Анна Вулавкова. Она выжила и затем в течение 15 послевоенных лет возглавляла еврейский музей. Именно она стояла за созданием в Пражской Пинкасовой синагоге мемориала жертвам Шоа, где высечены все порядка 80 тысяч имен чешских и моравских евреев, убитых во время Второй мировой войны. Также я могла бы вспомнить композитора Карла Райнера. Во время открытия памятника мы почтили его память, исполнив одно из его музыкальных произведений. В середине мая в Чехии было совершено необычное преступление. Из костела святого Лаврентия в Яблоне в Подъездчиде был похищен череп святой Здеславы. А вы знали, что мощи служили верующим чем-то вроде телефона для прямой связи с Господом? Далее расскажет Катерина Испурвит.
8: Кража случилась прямо перед вечерней мессой, когда в храме отключают сигнализацию. Священник готовился к службе в ризнице, услышал подозрительный шум и увидел убегающего человека. Как выяснилось, злоумышленник разбил защитное стекло мощевика, в котором реликвия хранилась более 120 лет. Эта детективная история оказалась яркой, но скоротечной. Вскоре полиция задержала подозреваемого. Стражи порядка признают, что им улыбнулась удача, ведь 35-летний мужчина пытался запутать следствие, изменил внешность и переоделся. На допросе открылись некоторые интересные подробности. Похититель залил череп в бетон и собирался утопить всю эту конструкцию в реке. Экспертиза показала, что в момент совершения преступления он был вполне вменяем. К счастью, реликвию удалось извлечь из бетона без значительных повреждений. Однако реставраторам еще предстоит серьезная работа с этим хрупким артефактом. Стоит отметить, что череп изначально не был целым. У него отсутствует нижняя челюсть и большая часть лицевой кости. Зачем вообще выставлять останки людей за стеклом в храмах? На этот и другие вопросы в студии «Виноградская, 12» на Чешском радио отвечает профессор католического теологического факультета Карлова университета Петр Кубин. Не один час полицейские допрашивали похитителя, пока не выяснили его мотивы. Якобы как верующий, он был не согласен с тем, чтобы череп выставлялся отдельно от тела, и хотел похоронить его, бросив в реку. Можно ли в этом разглядеть какой-то духовный, религиозный мотив? Происходило ли подобное когда-либо?
9: Jedna, která když jí pohřbí v řece odděleně, tak tím prostě ji nespojí s tím zbytkem těla, když už hodně bizarní.
10: Нет, это очень странно. Если бы он похоронил череп отдельно в реке, то бы не соединил его с остальным телом, так что уже в самом объяснении нет логики. Я в это не верю, это странно и вообще не имеет смысла.
9: Это просто вовсе не дава смысл.
8: А вы удивились, когда услышали о похищении мощей?
9: Это пришло как втип, власти. Если не с такой может стать, но прессне так.
10: Сначала мне вообще показалось это шуткой. Я не думал, что подобное может произойти. Я не мог себе представить, что в Чехии в 21 веке кто-то украдет мощи. В другом веке, да, в другой стране, возможно, но только не в Чехии в 21 веке.
9: Але не в Чехах в 21 столетии.
8: А кем была святая Здислава?
10: Это очень интересный персонаж. Она жила в 13 веке, так что мы можем считать ее современницей святой Анишки Агнесы Чешской. Эта эпоха хорошо изучена, а вот сама Здислава, к сожалению, не так уж подробно. Свидетельства о ней появляются лишь спустя полвека после ее смерти, и они довольно лаконичны. Поэтому мы знаем лишь немногие факты. Она была женой Гавела из Лемберга, происходившего из рода Марквартичей. Вместе они основали монастырь в Яблоне и, возможно, в Турнове построили замок Лемберг и основали город Яблоне. Так что для северо-чешского края это очень значимая фигура.
8: Она была влиятельной уже в свою эпоху?
9: Určitě. Právě tím letím, a to je vlastně jaksi trvalé dědictví.
10: Конечно, именно благодаря оставленному ею наследию в виде монастырей. Позже о ней сложилась легенда, которую мы, как историки, не можем подтвердить, так как у нас нет письменных источников. Легенда гласит, что она помогала людям, их лечила и так далее. В ту эпоху жили похожие святые, прежде всего святая Елизавета Тюрингская, о которой мы знаем гораздо больше. Она так самоотверженно трудилась в госпитале, что даже там умерла. Святая Анишка основала госпиталь в Праге. Здислава как раз относится к этому типу духовного служения. А поскольку она основала доминиканский монастырь, монахи-доминиканцы всегда признавали ее своей и поддерживали почитание ее памяти. У каждого подобного святого есть не одна жизнь, то есть не только земная. Пожалуй, еще важнее жизнь вторая. Посмертное почитание, которое длится веками. Поначалу почитание было скромным, но затем его поддерживал род Берков из Дубы. Особое значение в качестве чешской святой Здислава приобрела на рубеже 19-20 веков. В 1907 году она была причислена к лику блаженных, а в 1995 году канонизирована Папой Римским. То есть это произошло вскоре после бархатной революции в Чехословакии и канонизировал ее Иоанн Павел II.
9: 1907 была благоречена, а главное 1995 канонизирована папежем трикратце по революции.

0: blahoslaveného Jana Sarkandra a blahoslavenou Zdislavu a zapisujeme je do seznamu svátých.
1: Dnes se ten porevoluční etos, vlastně to znovu zařazení se Česká...
2: Zdislava несет в себе дух послереволюционной эпохи, возвращения Чехии в круг европейских стран. Ведь канонизация признается во всем мире, имея вселенское универсальное значение. Много ли у нас в Чехии происходит подобных событий? Даже когда мы выигрываем чемпионат мира по хоккею, это не имеет такого масштаба и резонанса, как канонизация.
1: Když vyhraje mistrovství světa v hokeji, tak to vlastně nemá takový dopad.
3: Значит, причиной канонизации Здиславы, причисления ее к лику святых, стало то, что она помогала и исцеляла. Но в Далимиловой хронике сказано, Здислава вернула зрение 8 слепцам, вернула к жизни 5 мертвых. Ну, доказательств, как мы догадываемся, этому нет.
1: На том и заложила та ее уста, что жила как збожная жена, что заложила...
2: На этом основано почитание ее памяти, что она жила как благочестивая женщина, основала монастырь, была одной из основательниц города. Кроме того, для канонизации также необходимы чудеса. Речь идет о посмертных чудесах, поскольку обязательным условием для канонизации в католической церкви являются добрые дела при жизни и чудеса после смерти. Это общее правило.
1: За живота, а зазраки по смерти платят обычно.
3: Как вообще череп святой Здиславы, а точнее верхняя его часть, попал в реликварий базилики на севере Чехии, которая относится к Литомерской епархии?
1: Она была диски погребена в костеле святого Вавринца.
2: Святая Здислава изначально была похоронена в костеле святого Лаврентия в Яблоне, то есть в монастырском храме, который она основала вместе с мужем. Это было законным правом основателей. Когда в 1907 году произошла ее беатификация, причисление к лику блаженных, тело Здиславы эксгумировали. Это стандартная практика, часть культа. А череп отделили и выставили отдельно в мощевике.
1: Лепка была отделена, выставлена в реликвиаре.
3: Из каких соображений? Зачем вообще церковь это делает?
1: Это хорошая вопрос. Je to hrozně starý a dlouhý příběh, který začíná už...
2: Хороший вопрос. Это очень древняя и долгая история, так что мне придется начать издалека. В 386 году святой Амбросий впервые сделал следующую вещь. Он извлек мощи святых из могилы и поместил их в алтарь. Тем самым он хотел соединить культ святых с культом мессы, Евхаристии. Он хотел показать, что святые играют в христианстве центральную роль. С тех пор мощи и принято помещать в алтарь. С этим связано особое почитание. Люди приходили к мощам и старались по возможности прикоснуться к ним или хотя бы взглянуть. Ведь существовало убеждение, что у святых двойное бытие. Их главное бытие на небесах у Господа, а второе, что их кости все еще живы. Это означает, когда вы приходите поклониться мощам, это все равно, что пользоваться смартфоном. У вас появляется прямой номер Бога. Вы приходите с конкретной проблемой. Например, говорите, что завтра идете на колоноскопию, и вам нужно это пережить. Вы молитесь конкретному святому. И это как будто вы звоните Господу. Ну, конечно, я утрирую.
1: Помолитесь к конкретному святому, как если бы вы телефонировали тому Господину. Теперь это легче.
3: Но вера ведь всегда оказывает сильный психосоматический эффект.
1: Самозреме, вы себе позвали как историка. Я мусим к тому говорить.
2: Огромный психосоматический эффект. Но как историк я должен добавить, что это связано еще и с развитием теологии. Христа в средневековье постепенно переставали воспринимать как человека. По официальному учению он и человек, и Бог, но его... начали воспринимать исключительно как Бога, то есть как кого-то недосягаемо высокого. Людям же был необходим посредник, и если упростить, эту роль как раз и выполняли реликвии.
1: Але мы, люди, мы потребовали некоего посредника, это са те реликвии.
2: И на этом мы завершаем наш сегодняшний подкаст русской службы Radio Prague International. Отзывы присылайте по адресу улица Виноградская, 12, индекс 120.99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Не забывайте о нашем Фейсбуке и Телеграм-канале. Спасибо за внимание. С вами прощается Антон Каймаков.